Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
0: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Мы в сети. Официальный канал Радио ДФМ. В Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись.
2: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что Радио ДФМ.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 5 часов. Радио DFM.

0: Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. От действия до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Вот это ухватил.
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на avito.ru 12+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Welcome back, and right now...
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Реклама. О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
1: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
6: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
10: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
11: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
0: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с Тэпэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с Тэпэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля Т-банк.
1: Учитываются покупки через Тэпэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
12: А теперь тусовка. DFM. Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону этим утром малооблачно, температура воздуха около 22 градусов тепла. Днем ожидается ясная погода, температура воздуха будет плюс 27, ветер северный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Пап, а что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
2: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, паузу, учите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
9: Окошкина.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

0: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
5: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit. Акции и доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Магнит Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
6: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
7: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
8: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
9: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте bilg.ru.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Up the next.
6: А дальше тусовка.
5: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону этим утром малооблачно, температура воздуха около 22 градусов тепла. Днем ожидается ясная погода, температура воздуха будет плюс 27, ветер северный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
8: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
9: Смотри, Муз-ТВ. Лови лето.

0: непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж. Способности объединять бренды, рекламодателя и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. «Радио ДФМ». Включи тусовку.

0: Петрова «Тиесто» на Радио ФМ прямо сейчас.
1: Летний пати-тайм с Тимуром Беловым на Радио ДФМ.
0: Ну, действительно, не помешает в голове держать такую установку, как бизнес, тем более, если вам сегодня предстоит работать. Всем от меня прямо сейчас, от Тимура Белова, большой привет. Летний пати-тайм прямо сейчас, с этого момента и на протяжении следующих трех часов на Радио ДФМ. Всем-всем-всем желаю доброго утра, я надеюсь, вы уже проснулись. Если только-только планируете этим заняться, так еще лежите и так пробуждаетесь постепенно. Ну, я вам советую насладиться этим моментом сполна, потому что больше такого времени у вас сегодня точно на подобные приятные процедуры не будет. И чтоб это утро у нас стартовало с правильных таких положительных эмоций, я предлагаю обратить внимание на праздники, которые сегодня отмечаются. День встреч. Я думаю, что хороший повод назначить встречи тем людям, которых так хочется увидеть. Международный день левши. Всех причастных я поздравляю. Вот знаете, сколько раз я не пытался там научиться писать левой рукой, но так, чтобы как-то выделиться, да? Из этого ничего толкового вообще не вышло. Какие-то калякули там получаются. В общем, больше не пытался. А у тех, теми людьми, у которых получается, собственно, и правый, и левый, я прям таким восхищаюсь. Да, аплодисменты вам. И день юмориста отмечается, нет, не у нас в стране, а в Колумбии. Поэтому, если кто-то сегодня будет очень много шутить, вы знаете, в каком направлении этого человека, собственно, отправить и куда, в какую страну. Ну что ж, давайте музыка еще подкрепим наше летнее настроение. И будут добавлять нужных положительных эмоций Федер и Лис, и также Келвин Харрис и Джей-Зи и Сет. Они впереди. Всем доброго утра.
1: Summer party time. Летний party time на радио DFM. DFM. Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах Fit Service диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
12: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
14: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
12: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
15: Right now. А теперь тусовка.
16: DFM.
15: DFM. Потому что радио DFM.

0: Чисто можно и такого дэнса добавить, я думаю. Артик Айс и Артём Качер. Грустный дэнс на Радио DFM.
1: Summer party time.
2: Летний party time на Радио DFM.
0: Но надо сказать, что в Китае тоже не скучают, особенно такие специалисты, которые пристально следят за дорожным движением. Да, грустный дэнс иногда случается на дорогах. В общем, в Поднебесной наконец-то придумали, как бороться с сонными водителями, которые могут, ну, знаете ли, да, создать какие-то проблемы во время движения. И делать это они решили с помощью лазеров. Теперь там, я так понимаю, какая-то такая определенная атмосфера. Не, ну не как в «Звездных войнах», но все же атмосфера такая своеобразная весьма. На некоторых шоссе власти установили специальные лазерные световые установки, которые, как говорят специалисты, должны помогать водителям сохранять концентрацию во время ночных поездок. Система, в общем, периодически создает заметные световые такие эффекты, привлекающие внимание человека, который находится за рулем, узорчики на дороге. Короче, так говоря, такое мини-световое шоу для того, чтобы, опачки, так, отвлечься, о, заметишь, что-то происходит, и все, сон как рукой сняло. Так службы рассчитывают снизить риск аварии, связанных с усталостью и засыпанием водителей. Ну, посмотрим, на самом деле, как это будет работать. Очень интересно все это, ну, так сказать, в теории, а как на практике. Ну, может быть, и у нас потом такое лазерное шоу появится на дорогах. Будем ждать.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону этим утром малооблачно, температура воздуха около 22 градусов тепла. Днем ожидается ясная погода, температура воздуха будет плюс 27, ветер северный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темп Авто». О, «Автомол».

0: Официальный дилер «Лада Темп Авто». Оксай Западная, 37Г. Телефон 268-88-88. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Не покупайте автомобиль, если еще не познакомились с харизматичным кроссовером «Джейку». Не покупайте автомобиль, если еще не испытали «Джейку» на тест-драйве в «Триа Моторс» на Текучева. Все, что вы ищете в современном автомобиле, вы найдете в стильном и интеллектуальном кроссовере «Джейку». Вам останется только выбрать свой неповторимый «Джейку» в «Триа Моторс» на Текучева 350А. Для жителей Ростовской области специальная программа. Подробнее в отделе продаж.
1: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
2: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат, низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
0: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе в станицу Старочеркасскую. Древний храм, курень и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru. 0+. ООО «Судоходная компания «Дон Тур». УГРН 107-616-4758. Ростов-на-Дону. Улица Береговая, 12. Строение 3. Помещение 2.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: С нами много компании здесь, на Радио ДФМ. Живаго, Celebrate the Love. Lady Party Time продолжается, и впереди у нас что-то очень интересное. Присоединяйтесь. Вы знаете, что делать. А, давайте еще раз напомню.
1: Включи тусовку, играй, получай подарки, набирай номер 495-956-1012. Звони!
0: Я жду абсолютно всех желающих. Звоните, поиграем. Кто-то из вас сможет получить подарки. +7 495 956 1012. Набирайте этот номер прямо сейчас. И я надеюсь, именно вам сегодня повезет. +7 495 956 1012. Сделайте это как можно быстрее. Я вас верю. Давайте.
2: Реклама.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на campageta.t2.ru.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты.
11: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага «Зема Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей. С 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
15: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
16: Вот это ухватил!
17: Ура! Купила! Мое!
18: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
19: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна. Пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
20: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
21: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
22: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
23: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
24: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
25: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
26: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
27: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
28: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
29: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
30: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
31: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
32: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
33: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва, 18+.
2: Up the next.
34: А дальше тусовка.
2: On DFM.
34: Потому что Радио DFM.

0: Рок на DFM.
1: Ну а мы тем временем погружаемся в игру под названием «Пин-пон», которая начинается прямо сейчас в «Летнем Пати Тайм» здесь, на Радио ДФМ. Я Тимур Белов, с большим удовольствием вам представляю сегодняшних участников. Это Лена, специалист по недвижимости из Москвы, и также Павел, жизнерадостный человек, менеджер по продажам из Владивостока. В Владивостоке сегодня, между прочим, жара, как мне уже успел признаться Паша, плюс 31. Ребята, привет! Здрасте, доброе утро! Здрасте!
2: Доброе утро!
1: Паша, у вас жара, у нас так прохладненько, поэтому нужно, я не знаю, либо делиться теплом, либо мы как-то будем друг другу все это компенсировать. Мы вам прохладу.
2: А нет, нам... я не поделюсь теплом. Эх, я люблю тепло.
1: Жадный парень, Лен, нам попался. Ладно. Я думаю, что либо жадный сегодня, либо вот такая вот добрая, нежная Лена одержит победу в нашем пинг-понге. Чем мы, собственно, будем заниматься? До специального сигнала вы по очереди произносите слова на определенную тему. Важное условие: каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего, и выиграет тот из вас, кто будет последним до этого самого сигнала. Сигнал у нас вот такой. 84 года назад в Нью-Йорке состоялась премьера мультипликационного фильма «Бэмби» по таким названиям. Ну и, соответственно, тема пинг-понга будет у нас подходящий мультфильм и все, что с этим связано. Ваши ассоциации. Лена, ты у нас сегодня будешь первой, соответственно, тебе начинать. Первое слово будет от тебя. Время пошло.
3: Так,
1: поехали.
3: Так, персонаж.
1: Персонаж, да, принимается.
2: Мультипликация.
1: Персонаж.
3: Ноже.
1: Да. Мультик. Какие ассоциации могут быть?
4: Какие ассоциации?
1: Не, ну, я понимаю, что у тебя сейчас, Паш, когда за окном 31, только одна ассоциация с буквой «Ж». Какое слово подобрать? Но нам нужно что-то ближе к мультику все-таки.
2: Сейчас, минутку.
1: Ждем. Ну, дождались, как говорится. Лена, это твоя победа! Одно слово персонаж и чистая победа просто. Мультик. Паш, ну вот Лена предложила жираф. Как тебе?
3: Ну да.
1: Жук. Жук, например, да? Жанр. Почему бы нет?
3: Да.
1: Паш, ну, ты вот так задумался, никакой реакции больше от тебя не последовало. Абсолютно никакой. Обиделся? Да, видимо, обиделся. Слушай, он пропал. Он куда-то убежал. Вот такие вот, Лен, понимаешь, не захотел делиться жарой, теплом.
3: Вот поэтому.
1: Какой-то обидчивый попался парень. Ну ладно, Лен, главное, что победа сегодня на твоей стороне. Ты, соответственно, уходишь у нас не просто так. Получаешь фирменный мерч от Радио ДФМ. Мои поздравления, Леночка.
3: Спасибо большое, от души спасибо.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону этим утром малооблачно, температура воздуха около 22 градусов тепла. Днем ожидается ясная погода, температура воздуха будет плюс 27, ветер северный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
8: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».

0: чуть ответы, но, по крайней мере, проект Кассет старается, задает вопросы. Tell me why. Прямо сейчас здесь на Радио DFM.
1: Summer party time.
2: Летний party time на Радио DFM.
0: У меня, у Тимура Белова в это самое время, в этот самый час один лишь только вопрос. Вы уже, дорогие друзья, проснулись, а? Если прямо сейчас занимаетесь этим приятным таким процессом, процессом пробуждения, я вам желаю чистого сердца доброго утра. Ну, самое главное, чтобы оно было не только добрым, но и бодрым. Ну, а если вдруг вы уже давно занимаетесь какими-то важными делами, много чего полезного успели сделать, вот тогда ответьте, пожалуйста, честно на вопрос. В какое время у вас сегодня прозвенел будильник? И в какое время вы встали? Кто это сделал раньше всех, а? Например, в 4 утра? И, ну, у меня тогда встречный вопрос, ради чего вы это сделали? Жду ваших признаний по поводу того, в какое время вы сегодня проснулись. Все принимается у нас в Максе. Номер давайте на всякий случай напомню. 965-115-5-115, 965-115-5-115. Записывайте короткие голосовые, пообщаемся обязательно. В какое время вы сегодня проснулись? Ну а пока еще больше музыки для правильного настроения, для правильного пробуждения. Специально для кого-то Кайли Миног, Can't Get You Out of My Head. И будет еще... Вау, какой дуэт! Мадонна, Мартин Гаррикс, Биза. Дождитесь обязательно.
2: Let's party! Летний пати-тайм. Реклама.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
8: Реклама. ООО Kärcher. ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
9: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
10: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.сети.би. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
13: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
14: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
16: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
17: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. 0+.
18: Welcome back and
1: right now.
18: А теперь тусовка.
1: On DFM.
18: DFM.
1: Потому что Радио DFM. DFM.

0: чуточку внимания себе любимым, и все будет так, как не раз повторяла Зиверт. Эгоистка на Радио ДФМ. Summer Party
1: Time. Летний Party Time на Радио ДФМ.
0: И пока эгоистки просыпаются и смотрят на себя и любуются, в это самое время, в это самое утро мы с большим удовольствием и интересом еще выясняем, кто в какое время сегодня проснулся и, самое главное, почему, зачем именно в такое время. Ответы принимаются в Максе 965-115-5-115. Давайте посмотрим, что прилетело к этой минуте. Галина вот, например, пишет, что ее муж просыпается очень рано, в 4 утра, и она тоже вместе с ним вынуждена просыпаться. Еще у него на будильнике стоит музыка «Энигмы». Вау, такой своеобразный какой-то настрой у твоего мужа, особенно утром. А засыпаете вы вместе тоже под музыку «Энигмы»? Привет, Радио ДФМ, привет, Тимур. На ночь съел арбуз, просыпался 3 раза минимум. Первый подъем был в 2 часа ночи. Это Максим. Да, у Максима такая вот арбузная вечеринка сегодня получилась. Слушаем Тёму, он записал голосовое сообщение, тоже признался, в какое время проснулся. Тёма, ну давай, рассказывай, слушаем тебя.
2: Привет, ДФМ. Будильник завел на 6:30, а проснулся в 5 утра от будильника жены. Не пойму почему. Всем привет, ДФМ привет, привет, солнечный ДНР.
0: Я вот только не могу понять, почему жена в 5 утра
3: ДФМ просыпается? Привет, поставил сегодня будильник на 7:30 утра, но не потому что на работу, а потому что в 10 часов должны были воду отключить, поэтому хотелось бы сходить в душ.
0: Это было сообщение от Дмитрия. Дим, у тебя есть еще несколько минут, чтобы успеть принять душ. Давай, ты должен успеть.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса. Ясно, по данным Яндекс Погоды, сегодня в городе ясно. Ветер северный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Пап, а что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
5: Или не копишь.
6: В смысле?
5: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
7: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
8: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
9: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, паузу, учите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
11: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
12: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» в «Олд Хаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
13: Ну плюс. 16 августа второй городской пикник для всей семьи в ростовском зоопарке. Дневной формат, переходящий в вечерний лаунж, интерактивные зоны для детей, гастрономическая аллея от ресторанов города, анимация и живая музыка для гостей события. Ведущий программы Дима Белых. Мероприятие проходит при поддержке журнала «Авторский проект. Первые лица». Генеральный партнер «Альфа-банк». Категория 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

до Дони. Но, разумеется, не обошлось без Эмили Робертс. Bittersweet Symphony, так называется эта работа, которую мы послушали только что на Radio DFM. Это летний пати-тайм. Меня зовут Тимур Белов. Всем привет. И, дорогие друзья, нам будет чем заняться в ближайшие минуты. Точно.

0: заявку. Тимур, зай. Заявку мою прими, поставь любимый трек в умом рандом.
1: А вот действительно, ушки на макушке прямо сейчас. Все это нужно сделать и подумать, какую же музыкальную заявку вы хотите сегодня отправить в наш Макс. 965-115-5-115, именно на этот номер отправляйте. И отвечайте себе на вопрос, какой трек сегодня? Вполне возможно, вас выберет именно рандомайзер.
2: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Oh, yeah. Жми на кнопки. Пиши в Максе. Плюс 7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
3: Оформите карту Магнит Пэй ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Пэй ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. Акции и доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
4: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
7: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
8: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
9: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал «Крок энд Дилли» за 99 рублей.
12: Акция действует до 19 августа 2026 года в кибермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
13: В ленте!
14: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
15: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
16: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
17: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
18: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
19: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоиться вас. Национальные проекты России.
2: Up the next. А дальше тусовка.
13: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

Рандом. А вот не стоит усложнять, когда этого не требуется. Поэтому я предлагаю вам этим утром все делать максимально просто. Упрощаем там, где это возможно. Захотели поделиться своими музыкальными желаниями? Делитесь, вам никто не мешает. Все принимается в Максе. Я напомню, давайте на всякий случай номер, если вдруг кто-то из вас забыл. 965-115-5-115. Именно на этот номер в Максе вы можете отправить свою музыкальную заявку. Что хотите послушать, какой трек, название, имя исполнителя или название группы. Все принимается. Есть еще несколько секунд у вас. Так, ну а теперь музыкальные предложения, которые поступили к этой минуте. Cupid's Chokehold, Gym Glass Heroes, такая музыкальная заявка. Ricky Martin, Living La Vida Loca, Джонни Федук, Лето. Привет, Тимур, поставьте, пожалуйста, Fatboy Slim, Push the Tempo. Это у Александра. Именно его, да, потянуло такой, на такой саунд. У Алены приблизительно такие же желания. The Cardigans, My Favorite Game, она просит. Только небольшую часть сообщений я успел озвучить, и, соответственно, много других сообщений прилетело в наш Макс. Рандомайзер остановился. Слушательница Виолетта. Айова. Мы. Подождите, Айова, мы. Это же тот самый трек, где она поет «Я не твоя невеста», «Положи на место», что-то такое, да? Я не ошибаюсь? Сейчас проверим. Трек найден, Виолетта, исполняется именно твое музыкальное желание. Слушаем «Айова, мы».

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса. Ясно, по данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе ясно. Ветер северный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Мечтаешь об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение мечты. А – абсолютный комфорт. А – актуальный дизайн. А – авангардные технологии. Тест-драйв в центре города и ваши персональные предложения на покупку в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А.
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
7: «Высота Ремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высота Ремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высота Ремстрой».
8: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомиоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
9: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
10: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-Вилла». Группа «Ленинград».
11: Я терминатор!
10: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-Вилла». 6 сентября.

0: Отличный дуэт, отличная работа получилась, да. Совместочка, так сказать, Тиесто и Брана Грейс на Radio FM Beautiful Places.
1: Летний Party Time с Тимуром Беловым на Radio DFM.
0: Думаю, если открыть навигатор Тиеста, то там можно обнаружить много интересных мест, которым выделил вот лично для себя, но с нами хотя бы поделился музыкальным материалом, это уже неплохо. Давайте за это скажем ему огромное спасибо. Beautiful Places на Radio DFM только что в летнем Party Time. С вами по-прежнему я, Тимур Белов. Ну, слушайте, я надеюсь, вы не потеряли наших утренних ребят разбудильники, а? Вы прекрасно знаете, что Саймон и Катя находятся в отпуске, если не знаете, то знайте. Но скоро эти ребята солнечные, позитивные, веселые обязательно вернутся. Такие отдохнувшие, загорелые, заряженные и будут нас будить с новыми силами. Саймон, вот интересно, мы узнаем, загорел он или нет, отдыхая этим летом. Да и мы тут, знаете ли, тоже не сидим просто так. Есть чем заняться. Поиграем уже в этом часе в квиз. Далеко не уходите. А еще успейте поймать Freemasons. Это что касается музыки. Heartbreak, Make Me Dance, Келвин Харрис и Джейзи. Еще раньше трек Satisfy. Послушаем. Всем доброго утра, хорошего настроения.
1: Летний пати-тайм. Лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ 30. ДФМ Топ 30. ДФМ. Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
3: Учитываются покупки через Stepway от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
4: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
0: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
0: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
5: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
6: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка.
7: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: что в жизни все не случайно.
1: На самом деле хочется верить, что все приятное этим летом с нами происходит не случайно. Заслужили. На Радио ДФМ МОД. Summer Party
2: Time. Летний Party Time. На Радио ДФМ.
1: Ну а те, кто в это самое время отдыхает и находится в отпуске, в заслуженном отпуске, я надеюсь, вам от меня отдельный привет и хорошего отдыха. И тут, между прочим, подъехала статистика. Вы только вот постарайтесь ее со своей второй половинкой не подтверждать. Стало известно, из-за чего именно большинство россиян ссорится в отпуске. Знаете, из-за чего? Из-за неудачных фотографий. Вот такие вот дела. 63% женщин называют неумение партнера фотографировать главным поводом для ссор на отдыхе, и лишь только 38% довольны совместными снимками. Я после этого хочу обратиться вот к 60% женщин, которые недовольны тем, как их фотографируют мужчины. Но вы поймите, девушки, дорогие женщины, у нас просто свое понятие прекрасного, свое видение это самое прекрасное. И когда мы нажимаем и делаем вот это вот самое щелк, нам действительно кажется, что этот кадр прям удачный, что вы прям... Персики красивые, наши ненаглядные. А то потом, как обычно начинается, тебе вот эта фотка кажется самой лучшей. Она такая: ой, ты меня сфоткал, ноги короткие, жирные, смотри, на кого я тут похожа и все такое. Не умеешь ты фотографировать, перефотографируем. И все, и начинается вот это. Дорогие наши девушки, во-первых, мы вас очень сильно любим. Во-вторых, мы, мужчины, всегда готовы потратиться, ну, если это необходимо, на всевозможные там редакторы, чтобы вы себе и ноги удлинили, что надо уменьшили, что надо увеличили. Главное, мы вас очень сильно любим. И вот из-за вот этой вот всякой фигни не надо переживать. Договорились?
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. Ясно, по данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе ясно. Ветер северный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
4: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темп Авто». О, «Автомул».

0: Просторы.
1: Официальный дилер Лада Темп Авто. Оксай Западная 37Г. Телефон 268-88-88. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
5: Проведи яркие выходные августа в «Папа-пап». В пятницу, 14 августа, вечеринка с диджеем. Любимые треки, танцы и отличное настроение до самого утра. Начало в 22.00. В субботу, 15 августа, на сцене кавер-группа «Хулиганы». Мощная энергетика, живой звук и настоящий музыкальный драйв. Сбор гостей в 22.00. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь столиков, плюс 7-900-88-990-10-11. 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Девушка, которая любит наблюдать за небом, за облаками, за тучами. Ну, если повезет, за солнцем. Это Саник прямо сейчас здесь на радио ДФМ в летнем почитаемой работа под названием Sky. Ну а теперь мы переключаемся на то, что нас ожидается впереди. Приближается квиз, всеми любимый, всеми желанный. Звоните, если желаете принять участие. 8-495-956-1012. Набирайте этот номер прямо сейчас или отправляйте свои заявки в Макс 965-115-5-115. Макс, вы можете просто написать «Хочу играть». Квиз. Кто же будет принимать участие именно сегодня? Скоро узнаем. Удачи!
1: Реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк», не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
11: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
12: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
13: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
12: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
14: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
12: Реклама. ООО Kärcher. ОГРН 104-770-906-3072. Москва.
15: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
16: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
17: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
18: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
19: А дальше тусовка.
10: On DFM.
19: Потому что...

0: Это та самая игра, где участники отвечают на мои вопросы, а в пятницу мы подводим итоги и выбираем лучшего. Квиз, и сегодня в нем принимает участие Илья, таксист из Барнаула. Илья, привет, доброго дня, желаю тебе здравствуй.
1: Всем доброго времени суток.
0: Ну да, у вас там уже день, у кого-то только-только начинается утро. Илья, чем полезным сегодня успел заняться? Рассказывай, признавайся. Ну хотя бы два пункта перечисли, или три, если повезет.
1: Ну, отвез дочку в гости, ага. К подружкам.
0: Ну, в принципе, так, и все. В принципе, и все. И ничего. Нормально. Сейчас еще одно полезное дело я тебе подкину. Будешь отвечать на вопросы, Илья. Желаю тебе удачи. Сегодня у нас 13 августа, четверг. У нас есть ровно одна минута. Начинается прямо сейчас. И, внимание, первый вопрос. Международный день левшей. Такой праздник отмечается сегодня. Правда, что художник эпохи Возрождения Леонардо да Винчи был левшой?
1: Да.
0: Это правильный ответ. Как называется человек, который одинаково хорошо владеет обеими руками, хорошо пишет и левой, и правой? Амбидекстер или каллиграфист?
1: Наверное, каллиграфист.
0: Это неправильный ответ, правильный ответ амбидекстер. 84 года назад состоялась премьера полнометражного мультипликационного фильма «Бэмби». Какое животное является главным героем этого мультика, ты помнишь?
1: Ой, там какой-то...
0: Бэмби, ну...
1: Типа олененок?
0: Олененок, конечно! День рождения отмечает американский сценарист и продюсер Дэвид Крейн. А вот что за известный сериал он в свое время спродюсировал? Угадай, пожалуйста, по заставке. Внимание, сюда.
1: Не знаю.
0: Сериал «Друзья». Произнеси название американского города, в котором живут главные герои этого сериала. Сериала «Друзья».
1: Эллен, типа.
0: Город.
1: А? Город?
0: Город Эллен?
1: Нью-Йорк.
0: Нью-Йорк, это правильно? Да, все, все, все. И время закончилось-то. Все, все, все, приехали, как говорится. Поездочка завершилась. Будем подсчитывать правильные ответы. Сколько их сегодня у нас в копилочке? Леонардо да Винчи действительно был левшой, но говорят, что он и правой рукой, в принципе, неплохо владел в некоторые моменты своей жизни. И, собственно, и ей рисовал, писал картины, и левой в том числе. Да, левша он точно был. Правильный ответ. Амбидекстер. Тут ошибочка вышла. Ты поставил все-таки на каллиграфистов. Олененок. Долго думали, вспоминали, но все-таки вспомнили. Сериал «Друзья» мы не угадали. Нью-Йорк хотя бы город правильно обозначили. Вот, собственно, и все. Три правильных ответа. Это получается что? Получается, что Светлана из Краснодара, которая принимала участие у нас во вторник в квизе, по-прежнему остается впереди. Илья, ну ты, в принципе, когда мы вне эфира обсуждали вопрос, ты на троечку, в принципе, рассчитывал, да?
1: Да.
0: Троечку и получили. А рассчитывал, что еще получишь фирменный мерч от Radio DFM? Рассчитывал?
1: Ну, кстати, нет, не рассчитывал.
0: Вот, пожалуйста, в копилочку тебе такой подарок. Поздравляю.
1: Спасибо.
0: Илья, ну и чтобы взбодрить всех абсолютно таксистов, всех абсолютно водителей, не только в Барнауле своим родном, но и по всей России, сейчас на счет три, как можно громче, как можно позитивнее слово «квиз» в твоем исполнении. Раз, два, три, Илья.

0: Butcher man at Dunn, catch me ballin' out in line. Did Tom Brady with the paper, I go Super Bowl, signed it. You signed Bowl, crazy running to the hundreds. I keep my neck and my wrist at least 100. Hood nigga with the money and they loving it. She got comfortable, she call me by my government. Pull up in the Rolls with the white seats. And pull off in a Porsche like a car thief.
1: Ну, скажите, какой ваш самый любимый момент в этом треке? Припев? Да? У меня нет, не припев. Тот момент, как это произносится.
2: Don Diablo, Cuba.
1: Обожаю, всегда делаю громче. Don Diablo, Эмилисана, Gucci Mane. Прямо сейчас в летнем Party Time на Radio FM. Работа под названием Survive. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь до завтра. Желаю вам всем хорошего продолжения четверга. Ну и, разумеется, побольше летних положительных эмоций. Счастливо, пока.
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. Ясно, по данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе ясно. Ветер северный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе в станицу Старочеркасскую. Древний храм, курень и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru 0+. ООО «Судоходная компания «Дон Тур», УГРН 107-616-4758, Ростов-на-Дону, улица Береговая, 12, строение 3, помещение 2.
11: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
12: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

Теперь, наконец-то, доброе утро, да. Доброе утро, любимый город. Доброе утро, ижане, россияне, ростовчане, доброе утро. Ну, как бы стартанул, да. Доброе утро, всем привет. ДФМ Ростов, программа Party Time. Любимый город. Сегодня у нас с вами пока еще не пятница, ребят. Сегодня просто четверг, 13 августа. И, кстати, сейчас 11:11, загадайте желание. Сейчас какая-нибудь Зая какая-нибудь, которая верит в цифры, говорит, да-да-да, надо загадать. Добрый вечер. Нет, пока еще не вечер, доброе утро. Доброе утро, любимый город. Всем большой привет огромный. Сегодня мы, как всегда, на позитиве. Стало полегче, попрохладней. На пару дней прям как-то вот даже думаешь, ничего себе. Оказывается, можно даже без кондишки проехать по городу. Напомню, единый наш номер для ваших сообщений. Это наш мессенджер 8-918-590-0469. Паблик ВКонтакте DFM Ростов. Ну и 320-104-6. Это цифры нашего прямого эфира, прямого контакта. Вот. Ну, просто телефон студии, короче. Дорогие друзья, чем славен сегодняшний день? Давайте-ка прикинем, обсудим, пообщаемся. Дорогие друзья, сегодня... Да ладно! Сегодня мой день. Ребята, ну, я как бы признаюсь, да, ну, немногие знают, ну, и неважно. Да, лично не надо говорить, но сегодня Международный день левшей. Ребята, леворукие, здоровые, девчонки! Это мы! Это наш день! Вообще, вот так вот, если поговорить серьезно на эту тему, да, насчет леворукости, да, вот мир создан для праворуких. Вы даже этого себе не представляете, ребят. Вы не представляете, праворукие ребята и девчонки, что мир-то для вас создан. У вас и мышка справа, и ножницы под правую руку, инструмента много под правую руку, какие-то двери по специальным снипам, снапам строительным тоже строятся под правую руку, вот, и так далее, и так далее, и так далее. Знаете, очень много всего. А вот для леворуких, кстати, вот все по-другому. И мы, кстати, леворукие люди, мы видим себя, знаете как, не потому что мы сначала себя видим и говорим, о, брат, собрат леворукий. Нет. Мы видим, что человек держит ручку в неправильной руке. А знаете почему? Потому что мы привыкли смотреть на праворукий мир, когда у вас правильно в правой руке ручка. А мы видим леворукого, думаем сначала первая мысль такая, да ладно, неправда. Потом, братан! Сегодня наш день. И вот я не знаю, почему, с чем это связано, как в Тунисе отмечают день левшей, леворуких, да, смотрите, сейчас такая мысль жесткая такая, сатирическая, ростовская, смотрите, Международный день левшей и в этот день женский день в Тунисе. С чем это связано, левая рука и женский день в Тунисе? Непонятно. Анна, Вениамин, Владимир, Георгий, Герман, Денис, Евдокия, Лиза, Ваня, Костя, Макс, Сережа, Юрий. У вас сегодня именины. Поздравляем вас, отмечайте плавно. Так, дальше, что еще из ярких событий? Кстати, в этот день, знаете, сейчас Андрей Малахов может аплодировать. Или вот как зовут этого? Дмитрий Борисов, да, на Первом канале. Ну, вот это везет эти все истории, да, когда все собираются, что-то обсуждают, да. То девочек губастиков, помните, да, две недели назад было, значит, были в гостях, они у Борисова, значит, две такие звездочки, такие губки, бровки такие. Вот. Достойные Барби лучшего. Вот. Почему они могут сегодня аплодировать? Знаете, потому что в этот день впервые в мире вышла первая в мире цветная телепередача, ребят. Вот так. Цветная телепередача – это прабабушка Рутуба, так что и ВК-видео. Так что, ребят, тут все сегодня должно просто блистать этой новостью. Так, дальше что еще? Значит, ну, такое историческое событие – начало сооружения Берлинской стены. Да, потом дядя Миша Горбачев Михаил Сергеевич что-то там определился. Ну, может быть, и не совсем правильно, но историки потом рассудят. Так, значит, друзья, открылись, внимание, 28-е летние Олимпийские игры в этот день много лет назад. Так, дальше. Дорогие друзья, ну, очень многие этому политику, этому человеку отдают очень много почести. И, конечно же, он очень много сделал. Ну, давайте так, я не буду углубляться, да. Сегодня день рождения Фиделя Кастро, ребят. Вот так. Теперь вы знаете. Ну, родители ваши точно знают. Всем привет большое. Это DFM, это Ростов-на-Дону, это Party Time. Погнали!

0: Ребят, ну, стандартная четверговая тема. Это, конечно же, рабочий день на максималках. Почему на максималках рабочий день четверг? Ну почему? Да потому что. Потому что нужно сделать то, что ты откладывал с начала недели, да? И нужно сделать то, что нужно сделать в пятницу. Нужно лучше это сделать в четверг. Желательно это сделать в четверг, чтобы разгрузить пятницу. Ну, в общем, стандартный такой рабочий день. И с этим мы уже как бы свыклись, да. Понятно, вот эти все поговорки. Понедельник, день тяжелый. Среда – это маленькая пятница. Вот, а четверг, ребят, надо работать. Поехали по сообщениям. Кто где вообще, кто чем занят сегодня, 13 августа в Ростове. Доброе утро. Сегодня, вот хорошее сообщение. Сегодня подписал документы на свое первое небольшое помещение под мастерскую. Пока там 4 стены и один стул, но все же начало положено. Слушай, поздравляем, Серега, Сергей, Серый, поздравляем тебя, молодец. Далее. Всем привет. Еду забирать дочь после ее первого самостоятельного путешествия с бабушкой. Она уже прислала сообщение, что теперь она повзрослела и за мороженым ходит сама. Ну, классно. На море, наверное, были, да? Работаю сегодня из дома и впервые за долгое время открыл окно вместо кондиционера. Как же классно, стало чуть прохладнее, но знаю, что жара вернется. Жара вернется, ребят, это еще, это так, это вот, это нам сейчас просто, знаете, облегчение, да? Потому что там дальше, посмотрите, дня через три там начинается, как всегда, по Ростову. Так, привет всему Ростову. Ростову у нас сегодня на работе день рождения начальника, а он запретил покупать ему подарки. Поэтому коллектив купил огромный торт. Формально это же не подарок, а это просто произведение кондитерского искусства. Так, хорошо, поехали дальше. Тоже вот интересное сообщение. Ну вот прям, да. У кого что? Да, ребят, сегодня без темы. Вот я просто вижу, пишут, какая тема, Димон? Ребят, сегодня без темы. Кто чем занят? Четверг все-таки, да? Сегодня утром сын сам сделал бабушке чай и принес в постель. Меня это умилило. Так, я сегодня еду первый раз смотреть квартиру, которую хочу купить. Ничего себе, у меня аж ком в горле стал. В голове уже расставил мебель, хотя пока даже не знаю, понравится ли мне подъезд и сама квартира визуально, и хватит ли мне денег. Вот так. Так, доброе утро. Работаю кинологом, и сегодня у нас просто какой-то праздник. Молодой пес впервые идеально выполнил сложную команду. Прикольно. Кинологи с нами. Добрый день. Да, доброе утро. Хотел сказать добрый вечер, но пока утро. Привет из Ростова. Только что получил сообщение от сына, что его приняли в спортивную секцию, куда он очень хотел попасть. Теперь сегодня праздник будет у родителей. Димон, привет. Жена сегодня утром сказала, что ничего не хочет на годовщину. Я женат давно и понимаю, что эта фраза не означает отсутствие задания, означает повышение сложности. Ты абсолютно прав здесь. Да? То есть, когда, вот, знаешь, там, годовщина, Зая, что ты хочешь себе? Ну, на нашу годовщину. Что... Ничего не хочу. Ничего мне не надо. Девочки, вот вы когда это говорите, вы думаете, что, ну, как бы, мы должны угадать вот ваши мысли или что? У мужчины, вот, в принципе, мы уже обсуждали это, логично. Ничего не хочешь? Молодец. Ну, ладно, ничего. Вот, а потом начнется, да? Слушай, тут ситуация такая, это усложняет. Если она сказала, ничего не надо на годовщину, тут надо как-то вывернуться наизнанку и завязаться в морской узел как-то, понимаешь, самому, произвольно. Вот, поэтому тут надо думать. Девочки, а давайте так, вот сейчас есть среди нас девчонки, которые, ну, могут написать, если вам, ну, позволяет сейчас время, ваша занятость, ваша звездность, ваша такая вот, ну, да, звездность, яркость позволяет вам написать. Ну, смотрите, у них годовщина. Он не знает, что подарить. Он спросил у любимой, что подарить на годовщину. Она сказала, ничего не надо. Девочки, что она имела в виду? Вы можете вот сейчас просто набросать? Даже анонимно, без имен. Димон, привет, передай привет моему мужу Мише, который сейчас за рулем и в любом случае слушает DFM Ростов. Миша, ты правильно делаешь, Миша. Правильно, красавчик, Миша. Правильно. Так, дальше поехали. Что еще? Всем привет, работаю в ателье. Ух ты, классно. И сегодня заканчиваем необычный заказ. Восстанавливаем платье, в котором женщина выходила замуж много лет назад. Она хочет передать его дочери, и такие вещи приятно делать. Слушай, ну это крутая история прям. Супер. Класс. класса. Это как, это такая киношная история. В общем, девочки, вопрос такой к вам, наши слушательницы. Слушательницы, неважно, чем вы где занимаетесь. Пилите коготки, либо за рулем, либо вся такая красивая. Ты где-то что-то выбираешь, а играет DFM, либо сидишь в барчике, в кафешке. Смотрите, тема такая, да? Значит, он, у них годовщина. Он, значит, подошел к своей любимой и сказал: «Зая, что тебе подарить на годовщину?» Сказал: «Ничего мне не надо». Скажите, пожалуйста, что она имела в виду? Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе ясно. Ветер северный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
2: Реклама.
3: А что такое первоначальный взнос?
4: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
4: В смысле?
5: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
3: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
6: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
7: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофертно. Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
9: Акошкина.
10: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
11: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
12: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
13: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомиоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
14: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
15: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Дорого. Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки. Антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло». Улица страны советов 3.
17: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Раком Макрофон. Какой трек, да? Сейчас сразу, конечно, миллениалы задвигались, зумерки не поняли, что происходит. Так, ну, в общем, тут у нас двойная тема. Кто чем занят? И, значит, ну, как бы тема сама раскрутилась из сообщения от слушателя. У нас любимый юбилей нашей даты подошел к жене. Спросил, что тебе подарить на нашу годовщину. Она сказала, мне ничего не нужно. Я вот хочу у девочек узнать. Девочки, скажите, пожалуйста, вот что она имела в виду? Да, вот что в этой фразе, в этой реплике, какой смысл она вложила в эти слова? Ну, пишет Анна, значит, наверное, жена пытается сэкономить семейный бюджет, поэтому так сказала, ну или он накосячил знатно до этого. То есть вы понимаете сейчас женский ответ на вопрос? Вы сейчас услышали ответ Анны, ребят? Вы понимаете? Вы поняли сейчас все, пацаны? То есть я спрашиваю Ань, что она имела в виду, когда сказала, ничего не нужно мне на нашу годовщину? И вот вам, смотрите, женский ответ. Вот смотрите, он непростой. Вот сейчас внимательно разбираем ситуацию. Смотрите. Наверное, жена пытается сэкономить семейный бюджет. Такая, знаете, книжная история. Знаете, как или как в этих мыльных операх, сериалах. Помните, были такие «Просто Мария» или там еще какие-то вот были там «Дикий ангел», вот это все. Или турецкие сериалы, такая вся мимишка, да? И дальше, внимание. Поэтому так сказала, да? А дальше, в одном же предложении, в одной мысли дальше. Ну или он накосячил знатно до этого. Опа! Приехали! Конечная! Выходите, троллейбус в депо. Вот так вот, ребят. Так, дальше. Дима. О, сейчас, девочки, сейчас их набомбит, конечно, начали шипеть. Ой-ой-ой. Ребят, сейчас я почитаю сообщение, вы представляете, что они сейчас думают. Значит, она пишет. Когда женщина говорит, ничего не нужно, это иногда означает, я очень надеюсь, что за столько лет ты уже сам знаешь, что мне нравится и что мне нужно. Ай.
1: Ай. Знаете, у меня сейчас на это сообщение у меня даже коллега, женщина, девушка, не женщина, женщина, выйдите, да. Девушка, значит, коллега заглянула в студию, мне кулак показала. Попали прям в цель, ай-яй-яй. Вы понимаете? Вы слышите, пацаны? Внимание, дальше. Если у вас подобные ситуации есть, вы послушайте. Это, как, знаете, это хрестоматийное обучение, как вести себя со своей заей, кисей, котей, любимой. А если я сказала мужу, ничего не надо, я действительно не хочу новую сковородку, утюг и пылесос. Но цветы, рестик, ощущение, что он помнит нашу дату, что он помнит те бабочки в животе, мне очень важны.
0: Сильно. Дальше. Девочки, ну понимаете, что это с иронией все. Сейчас какая-нибудь сейчас промажет губной помадой мимо губ, сейчас накрасит нос со злости. Тихо, тихо, тихо, девчонки, тихо, тихо. И главное, педальки не путайте, сейчас многие девочки наши за рулем. Так, значит, по-женски ничего не... Внимание, сейчас еще одна мысль, да, вот. Что она сказала? Мне ничего не нужно на наш юбилей, ничего не нужно. И вот, что обозначает эта фраза, это вот точка зрения девочек. Девочки, а где вы были до этого? Прям все активизировали. Так, значит, по-женски ничего не нужно, иногда переводится так, двоеточие она пишет. Не спрашивай меня, придумай сам, поэтому, что, потому что, если я сама выберу подарок, найду магазин и пришлю ссылку, это вообще не то. Я как-то раз над бывшей пошутил. Верхнюю часть нижнего белья я ей купил побольше, а нижнюю часть нижнего белья купил поменьше. Скандал был, ребята, лютый! Да. Дальше. Я своему говорю... Вот смотрите, вот классно. Спасибо большое, Катя. Значит, Катя пишет. Я своему говорю ничего, когда действительно ничего материального не хочу. Вот подчеркивает, видите, материального не хочу. Мне хочется, чтобы он сам организовал вечер, заказал столик, придумал прогулку, придумал программу, а потом не спрашивал, пойдем или нет, а сказал, собирайся. База. Хорошо. Ох, Дмитрий, шутите вы с огнем, пишет Инна. Дима, самое опасное услышать ничего и радостно действительно ничего не купить. Мужчина в этот момент думает, что идеально выполнил просьбу, а женщина понимает, что эксперимент над его внимательностью провален. Бах! Вот это да! Внезапно, да? Слушайте, девочки, ну вы же понимаете, что вот мужчина, он немножко по-другому понимает. Не так, как вы эмоционально. У нас более такое прагматичное мышление, такое логичное, такое по полочкам. Это не 100-500 мыслей сразу. Ты смотришь, допустим, какой-то фильм, вспоминаешь, что у тебя на мизинчике, на ноготке откололся лак, а это похудело на 20 килограмм, а твоей соседке, бывшей, твоего бывшего, новый подарил желтую спортивную машинку, понимаешь? Это же все в мгновение в голове у них пролетает. Дальше. Поехали. У нас 20 лет брака. Ой, классное сообщение. У нас 20 лет брака. Мое ничего не надо означает вот что. Дорогих подарков не надо. Кредит ради юбилея точно не нужен. Купи цветы, обними, устрой нам хороший романтический вечер, как в молодости. Party time. Party time.

Ребят, ну здесь, конечно, прям вот это настоящие, знаете, советы. Причем, видите, как разные семейные есть истории. Вот тоже семейная история классная. Я молодая жена, и скажу честно, иногда ничего означает именно ничего не нужно. Но если муж после этого забудет даже поздравить, я выясню, что внутри меня все-таки существовало несколько дополнительных условий. Моя ты девочка, как классно, да? Вот как, прям, ну, слушайте, сегодня прям девичьи откровения. Девочки, а где вы были до этого? Почему не писали? Да. Ну, тоже вот интересная мысль такая, значит. Мне кажется, женщина говорит так, когда хочет не вещь, а эмоцию. Украшение это приятно, но эмоции намного лучше. Станислав, Стасик, ну, да, понятно, все, понятно, Стас, молодец, поддержал. Так, девочек, если она сказала, это немного грустно, возможно. Дело вообще не в подарке. Может, ей не хватает внимания совместно времени и ощущение, что этот юбилей важен не только ей. Вот это классненько. Марина. Здравствуйте, Дмитрий. Как всегда по грани. Вот такое же сообщение, да? Значит, Дима, мой перевод такой. Объясняю непонятливым. Ну, Юля это пишет, кстати. Вот я прочитал. Подписалась Юля. Я не хочу диктовать тебе подарок. Это мой перевод. Если мужчина спросил и получил готовую ссылку, это уже не подарок, а доставка подарка, техническое задание. Вот ты молодец. Раз. Я однажды сказала мужу, что ничего не нужно. Он купил мне огромный букет и забронировал маленький отель на выходные. Вот человек правильно все понял. Но потом, когда посчитали, лучше бы я его это не просил. Так вы же не просили его это? Вы сказали, ничего не надо, правильно? А он все сам взял, он же как хотел, как лучше. То есть маленький отель, букет, все, эмоции, бабочки в животе полетели. Потом, нет, не надо было таких трат. Здрасте. Забор покрасьте. Для меня ничего не нужно означает не трать большие деньги. Маленький букетик и немножко внимания, и бутылочка сока, да, так скажу, да, скрасит наш праздник. После 15 лет брака мне, правда, уже не нужны вещи ради вещей. Я хочу, чтобы муж выключил свой долбанный телефон и провел со мной время. Я пытаюсь эмоционировать, знаете, в сообщениях, ну, передавать всю ценность, да. Сегодня, девочки, вы прям меня прям удивляете, реально. Одни женские девичьи сообщения. Так, вот тоже классно. Иногда это значит «удиви меня». «Удиви меня», когда она говорит «мне ничего не надо». «Удиви меня», это она говорит между строк. Причем не обязательно за большие деньги. Однажды муж собрал наши старые фотографии, напечатал их на бумаге, сделал альбом. Вот это был подарок. По-прежнему перелистываю, вспоминаю, какой же он был милашка. Подождите сейчас, секунду. Это кто? Это Людмила. Людмила, скажи. Был милашка, а сейчас он уже не милашка? Вот, или, ну, может быть, тогда не был милашка? А сейчас что, вы рассмотрели, что он не милашка, что ли? Так, в нашей семье все говорим друг другу правильно. Когда я говорю, мне не нужен подарок, мне ничего не нужно. Настя. Так, вот тоже интересно. Женский перевод такой. Мне не нужен предмет. Мне важно увидеть, насколько ты меня знаешь. Любимый аромат, книга, билет на концерт, маленькая вещь. Можно все что угодно. Даже просто купить мне маленький десерт. Не торт, а пироженка. Вот так. Так что, ребята, бросайте напильники, умывайтесь и делайте подарки эмоциональные девочкам, да. Удивляйте, проявляйте заботу. Тоже вот хорошее. Дим, у меня вообще другое. Ну, так, а ну-ка, что, секундочку. Так, Дима, у меня вообще другое. Когда говорю, ничего не надо, значит, я уже сама все себе купила. Мужу остается просто красиво меня поздравить и не спрашивать, и ничего не узнавать, просто провести со мной время. Вот тоже классное сообщение. Иногда женщине очень хочется услышать: хорошо, тогда я сам все придумал. Вот уже это интрига, вот это уже интересно. Поняли, пацаны?

0: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе ясно. Ветер северный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.

Да, ребята, вот эта тема родилась. Ну, девочки, не успеем, конечно, все ваши сообщения почитать, но, вы знаете, очень получились такие прям настоящие жизненные сообщения, прям классно, вот такие настоящие семейные. Так, ну, поехали. Ну, вот Евгений пишет, кроме девочек еще и ребята есть, но девочек больше, но вот женек написал, значит, всем привет, а вот мне с женой повезло. Когда она говорит, что ей ничего не нужно, это означает, что она уже сама все выбрала и заказала, а мне остается только оплатить. Здравствуйте.

0: может быть проявлением любви. Жена понимает ситуацию, не хочет, чтобы муж ради красивой коробочки потом переживал месяц, а может быть и больше. Ну, тут смотря какая коробочка. Если там Тиффани, то там не месяц, там лет 15 можно переживать потом. Так, мне муж... вот классное сообщение, да? Мне муж на фразу «ничего не хочу» однажды ответил: «Отлично, тогда дарю тебе день, в котором ты ничего не делаешь. Сам занялся всеми делами по дому. Это было великолепно и для нее неожиданно».
1: Ну, молодец.
0: Ну, ты видишь, как ты прочувствовал. Прочувствовал, это важно, да. Так, в семейной жизни чуйка – это важно, ребят, согласитесь. Если моя подруга говорит... Вот смотрите, подруга, да? Если моя подруга говорит мужу: «Ничего не надо, я уже знаю, что вечером она напишет нам в чат». Девочки, ну интересно, что же он придумает на этот раз? То есть слово «ничего» здесь совершенно ничего не значит. Понятно? Самое главное, девочки, не обсуждайте со своими подружками в ваших девичьих коллективах, на ваших девичниках своих любимых, своих парней, своих мужей. Не надо это делать, да. Помните, когда... Да, и блогерши такие же, которых вы смотрите и подписаны на них, они же говорят вот эти с губами и с бровями: «Счастье любит тишину». Все, сейчас обедаем, а вечером в 16:00 будем закрывать рабочий день.

0: Отдых мне, работу вам. В студии Борис Всемогущий. Что там интересного для вас я сегодня нашел? Вот, психологи выяснили, что люди, которые разговаривают со своими домашними растениями, меньше подвержены стрессу и чувствуют себя менее одинокими. Я думаю, что это круто для тех, у кого есть кактус, но нет личной жизни. Я, кстати, по утрам тоже постоянно разговариваю со своим фикусом, несмотря на то, что он меня игнорирует все время. Наверное, потому что я забываю его поливать, а он копит влагу, чтобы простить меня. Ну а если серьезно, то купите себе цветок. Это будет единственный собеседник, который не будет с вами спорить ни в чем. Но вы тоже можете поспорить со мной, а точнее сразиться за наш фирменный мерч от Radio DFM. Совсем скоро у нас будет розыгрыш подарков, поэтому, друзья, никуда не уходите, слушайте Radio DFM, оставайтесь с нами. Мне будет очень-очень приятно.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на iPhone и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа системе своего авто. 15+. Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва.

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
2: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: покушать. Я постоянно хочу кушать. Время сразиться в честном бою на Радио ДФМ. На кону моя репутация, фирменный мерч от Радио ДФМ. Хотите и то, звоните прямо сейчас. Плюс 7-495-956-101.2. Скажите честно, вот хоть кому-то нужна моя репутация? Я думаю, что никому. Она бесхозна, а вот от подарков никто никогда не отказывался. Поэтому звоните, дерзайте прямо сейчас. Плюс 7-495-956-101.2.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. Ясно, по данным Яндекс Погоды, сегодня в городе ясно. Ветер северный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
3: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто» по «Автомол».

0: просторы.
1: Официальный дилер «Лада Темп Авто». Оксай Западная, 37Г. Телефон 268-88-88. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
4: Окошкина.
1: Оп. Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
5: Я терминатор!
1: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
6: 18+.
7: 16 августа. Второй городской пикник для всей семьи в ростовском зоопарке. Дневной формат, переходящий в вечерний лаунж. Интерактивные зоны для детей. Гастрономическая аллея от ресторанов города. Анимация и живая музыка для гостей события. Ведущий программы Дима Белых. Мероприятие проходит при поддержке журнала «Авторский проект. Первые лица». Генеральный партнер «Альфа-банк». Категория 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Телеканал «Пятница» представляет.
10: Я наследник рэпера Гуфа.
11: Младшая сестра Мии Бойко.
12: Я сын Алены Свириной.
9: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
8: 16+.
13: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
14: Этот демон необычный.
13: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
14: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
13: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
15: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Лето любит три вещи – солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ с нами каждый день звучит ярче.
17: А дальше – тусовка.
18: On DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: На проводе Ольга из Краснодара. Работает она в самой быстрой доставке на планете. Это Почта России. Хочет забрать у нас фирменный мерч. Привет, солнце мое. Как твое настроение?
1: Отлично. Мам дозвонилась.
0: Я тоже безумно рад. Оля, а скажи, говорят, что быстрее, чем вы, только скорость света. Это правда?
1: Конечно, вы сомневаетесь, проверьте.
0: Ну, конечно, проверю. Каждый день проверяю Почту России. Готовы поиграть?
1: Да, готова.
0: Слушай правила. Смотри, ты у нас самая красивая, самый красивый почтальон Краснодара. Тебе дают посылку, которая затерялась на 20 лет. На Почте России такое невозможно, но вдруг такое случилось. Клиент недоволен. За 30 секунд тебе нужно назвать 5 причин, почему посылка задержалась на 20 лет, чтобы его успокоить. И каждая твоя причина должна содержать слово «кролик». Ты готова?
1: Кролик?
0: Кролик. Кролик. 5 причин, почему посылка задержалась на 20 лет со словом «кролик». У тебя 30 секунд. Готова? Оль, Оль, ты тут? Прием.
1: Да, готова.
0: Все, давай, погнали, я слушаю.
1: Кролик уснул.
0: Кролик уснул, буду повторять. Так, еще.
1: Кролик спрятался.
0: Кролик что-то там сделал.
1: Кролик
0: давай.
1: Один к другому.
0: Кролик что-то там поел. Давай, что она там с кроликами делает?
1: Кролик занес не тому человеку.
0: Кролика завезли не тому человеку. Еще два, давай, Оль.
1: Кролик забежал в гости к другому.
0: Ага, и поэтому посылка задержалась на 20 лет. Давай, последняя, Оль.
1: Да. И кролик засиделся с другим почтальоном.
0: Ладно, Оля. Мне кажется, знаешь, что вы постоянно говорите? Поспешишь, людей насмешишь. Почта России, я тебя поздравляю. А если бы тебе привезли
1: Спасибо.
0: Посылку спустя 20 лет, что бы ты сказала? Да я вас понимаю, ничего страшного, да?
1: Точно, да.
0: Оль, ты прекрасна. Я дарю тебе наш фирменный мерч. Кому будем передавать приветы, кроме кролика?
1: Всем, кто нас слышит, слушайте это радио, оно самое крутое.
0: Спасибо тебе огромное. Ну, а там, на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я люблю фастфуд, и вы не любите.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. Ясно, по данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе ясно. Ветер северный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Высотаремстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаремстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаремстрой.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Проведи яркие выходные августа в Папа-Пап. В пятницу, 14 августа, вечеринка с диджеем. Любимые треки, танцы и отличное настроение до самого утра. Начало в 22.00. В субботу, 15 августа, на сцене кавер-группа «Хулиганы». Мощная энергетика, живой звук и настоящий музыкальный драйв. Сбор гостей в 22.00. Папа-Пап. Максима Горького, 151. Бронь столиков. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Суперхит нулевых от Боба Синклера и Стива Эдвардса. World, hold on. Мир, подожди. Кажется, что ждать он никого не собирается, потому что американские ученые окончательно выжили из ума, предложив вместо Марса и Луны колонизировать спутник Сатурна Титан. И это несмотря на то, что на нем нет кислорода, а гравитация примерно в 7 раз слабее земной. Специалисты заявили, что кислород на планете можно получать из местного водяного льда, а за счет недостаточного притяжения перемещаться с места на место, летая с помощью искусственных крыльев, закрепленных на руках.
1: Это дичь?
2: Это дичь? Дичь.
0: Насмотрелись аватаров всяких. Может, съели чего не того. Теперь тянет на ерунду откровенную. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Совсем скоро обязательно разыграем фирменный приз от Радио DFM. А пока я желаю вам легкого остатка рабочего дня в нашей компании.
3: Реклама. Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Мультимедийная система. Просторный салон. Багажник объемом 520 литров. Турбированный полуторалитровый двигатель. 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Нас Москвич». Не оферта.
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свириновой.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
11: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
13: Категория 16+.
14: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
15: Welcome back, and right now.
16: А теперь тусовка
15: on DFM.
16: DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. А пока к нам в эфирчик дозвонилась Татьяна. Здравствуй, Татьяна.
1: Привет, привет, привет, Артём.
0: Привет, привет. Рабочая неделя заканчивается или еще не планируется заканчиваться?
1: Это просто прекрасный август, когда работа, ну так, 50 на 50, наслаждается летом.
0: Вот так вот выглядит нынче счастливый человек. Татьяна, фейк-ньюс называется у нас игрушка. Вы сейчас попытаете удачу и попытаетесь выиграть наш фирменный приз. Очень, кстати говоря, классный. С меня прямо сейчас друг за другом подряд три новостных заголовка. А вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете этот самый приз в собственное пользование. Осталось дело за малым — одержать победу. В Америке в продаже появились чипсы с коллагеном, Татьяна. Правдивый заголовок или нет?
1: Ну,
0: с коллагеном.
1: Как будто бы да.
0: С коллагеном.
1: Как будто бы да.
0: Угу.
1: Нет, да.
0: Ну, важная же штука коллаген. Ну, вы же, вот девушки все за ним охотитесь. Ну, почему? Чипсики вкусно, не?
1: Да, мы каждое утро с этого начинаем. Я считаю, что это правда.
0: С чипсов с коллагеном?
1: Да.
0: На госуслугах анонсировали сервис поиска и покупки мест на кладбищах. Это уже не про коллаген совсем, да.
1: Нет.
0: «Последний богатырь. Колобок» стал первым фильмом в мировой истории, который за неделю проката собрал 1 триллион рублей.
1: Ну нет, это неправдивая новость.
0: А как было бы здорово, да? С победой, Татьяна! С победой! Да. Давайте подведем итоги, все станет понятно, потому что кое-где вы совершили ошибочку. Да, в продаже в Америке появились чипсы с коллагеном. Это классно или нет? Ну, так это по-женски.
1: Конечно.
0: Хрумкай себе со вкусом, да, и, как говорится, здоровье поправляй. Да, на госуслугах анонсировали сервис поиска и покупки мест на кладбищах, и таки нет, «Последний богатырь» не стал первым фильмом в мировой истории, который за неделю проката собрал 1 триллион рублей. Татьяна, у вас в кармане наш фирменный приз от радио DFM, а еще великолепная возможность на всю страну передать свой фирменный привет.
1: Ой, всем огромнейший привет, всем желаю классного лета, пусть у каждого август будет солнечным, и вы такие закроете красиво купальный сезон.
2: Реклама. Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Делу время, потехе час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсии, кафе-бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной, причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке, правый берег Дона, набережная Ростова. Телефон 3-226-226-0+.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
8: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
3: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11.5. 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
4: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
3: Реклама ООО «Керхер». ОГН 104 779 606 3072.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на comtogether.t2.ru.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
6: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Телеканал «Пятница» представляет.
9: Я наследник рэпера Гуфа.
10: Младшая сестра Мии Бойко.
11: Я сын Алены Свириной.
8: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
12: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
13: Этот демон необычный.
12: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
13: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
12: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
14: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
15: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
16: А дальше тусовка.
17: On DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: друзья, прямо сейчас предлагаю таки всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1899 году в Америке запатентовали телефон-автомат. В 1907 в Лондоне запустили первое в мире такси. А в 1932 в Риме провели первое испытание коротковолнового радио. Ну, оно и понятно.
1: Люди выдумали радио для того, чтобы его слушать.
2: Реклама. Впервые в Ростове с большим сольным концертом Алекс Атаман и Финик.
3: Давай запомним это лето.
2: 22 августа. Клуб «Мед». Билеты в кассах города. 16+.
4: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
5: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
7: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой».
6: Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
8: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: 16 августа. Второй городской пикник для всей семьи в ростовском зоопарке. Дневной формат, переходящий в вечерний лаунж. Интерактивные зоны для детей. Гастрономическая аллея от ресторанов города. Анимация и живая музыка для гостей события. Ведущий программы Дима Белых. Мероприятие проходит при поддержке журнала «Авторский проект. Первые лица». Генеральный партнер «Альфа-банк». Категория 0+.
10: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
11: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Если вы давненько, дорогие друзья, не занимали себя чем-то экстраординарным официально, то сделать это можно будет уже буквально в следующие выходные в Москве, где по принципу «Ночи в музее» анонсировали проект «Ночь в поликлинике». Через выходные, значит, жители столицы смогут не только бесплатно пройти экспресс-диагностику и получить консультации, но и после процедур остаться на концерт, кинопоказ, тренировку или же творческий мастер-класс.
1: Да вы, блин, даете.
0: Ну а чё, прикольно же. На очереди что было дальше? Игра, в которой вам предстоит отгадать концовочку самой нереальной реальной новости и попытаться обзавестись фирменным призом от Радио DFM. Чуть позже. Только не профукайте, пожалуйста, специальный сигнал и первыми дозванивайтесь в студию. У микрофона Артем Скоробогатый, и я не перестаю желать вам легкого рабочего дня. Да, много не работайте, и мало тоже.

0: Из автомобиля Вячеслав. Вячеслав, здравствуйте.
1: Здравствуй, Москва, здравствуй.
0: Ух ты, а откуда вы к нам пожаловали?
1: С солнечного города Краснодара.
0: Ухо-хо-хо, тридцаточка у вас или и того больше?
1: Ну, пожарче, стоим в пробке за топливом.
0: Обалдеть, не встать. Ну, давайте развлечемся и немножечко от жары отвлечемся. У меня для вас вопрос. Что было дальше? Попробуйте на него ответить следующим образом. Есть самая нереальная реальная новость, точнее ее начало и три варианта концовочки. То бишь три варианта развития событий. Выбирайте правильно, Вячеслав, мы дарим вам наш фирменный классный приз от Радио DFM. А если ничего не получается, вы, к сожалению, продолжаете стоять в пробке и по возможности передадите кому-нибудь свои фирменные приветы. Договорились?
1: Окей.
0: Ну, пока не об этом. В Америке ветеринарной клинике собаки, Вячеслав, чтобы та не боялась укола, показали. Многоточий вопрос. Чего было дальше? Кота, колбасу или мультфильм? Ваш ход, выбирайте.
1: Ну, у меня вот просто вот предположение, что это самый нереальный реальный. Это третий вариант про мультфильм.
0: Угу. А какой тогда у меня вопрос? Просто вот вопрос такой.
1: Не знаю, какой-нибудь из Диснея, там, не знаю, Микки Мауса.
0: А я бы выбрал, ну погоди. Нормально?
1: Ну, тоже как вариант.
0: Ветеринарные клиники собаки, чтобы та не боялась укола, показали, Вячеслав, кота. Кота! И пока она с интересом за ним наблюдала, врачи успешно сделали прививку, которую Песель даже не заметил. Вячеслав. Не сегодня! Не сегодня!
1: Беда!
0: Да!
1: Не беда!
0: Но! Вы пока будете стоять в пробке, продолжайте слушать радио DFM, а сейчас передавайте свои фирменные привет.
1: Привет всему Краснодару и кто на Ялпинской пробке стоит, аллилуйя, привет. Мы дождемся этой очереди.
0: А куда деваться? Чуть позже поднакину вам поводов для праздника на сегодня.
2: Реклама.
3: А что такое первоначальный взнос?
4: Это когда сначала долго копишь.
5: Или не копишь.
4: В смысле?
5: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
3: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
6: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
7: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж Волт Хаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
9: Ну и плюс. Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
10: Окошкина.
11: Оп.
12: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
13: Я терминатор!
12: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
14: Для зрителей старше 18 лет.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: ДФМ.
17: 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы «Радио ДФМ» на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: XM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл трек под названием Don't Wanna Go Home. Медуза и Henry Camomile снова рвутся к первой строчке.
0: Второе место.
2: Number two.
3: Первое место позапрошлой недели сместили Broken Strings, Alan Walker, Isabella Melkman и Кэтрин О'Райан.
0: Первое место.
3: А вот лидером прошлой недели стал трек Talk to You, Anta и 54 Ultra.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу в 15 на Радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
1: On DFM.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
9: УГРН 121-27-74-76-29. Город Москва, 18+.
10: Телеканал «Пятница» представляет.
11: Я наследник рэпера Гуфа.
12: Младшая сестра Мии Бойко.
13: Я сын Алены Свириной.
10: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
14: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
16: Этот демон необычный.
15: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
16: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
15: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
17: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
18: Up the next.
19: А дальше тусовка
18: on DFM.
19: Потому что радио DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, не дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день телепрограмм на диване, ну или же день без ссор, но только сразу предупредить об этом своего благоверного.
1: Муля, не нервируй меня.
2: Реклама.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
2: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

Smashing Sounds. No Selector.

0: только что на радио DFM. Ну а что до сладких новостей, то в Москве на ВДНХ появилась своя фабрика Вилли Вонки. Там не только можно посмотреть на работу настоящей мини-линии производства и попробовать шоколад, но и самому попробовать сделать свою фирменную конфетку.
1: Ух ты!
0: А я обещаю вручить вам наш фирменный приз, если, правда, вы одержите победу в следующей игрушке на сегодня, которая называется «Слово дня». Дождитесь, пожалуйста, моего сигнала, первыми дозвонитесь к нам в студию, отгадайте правильное ударение в слове и забирайте его себе. Всем бодрого доброго, меня зовут Артем Скоробогатый, а это...
2: Реклама. О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
3: Реклама ООО «Керхер», ОГН 104-779-606-3072, Москва.
6: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
3: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай Ру-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
8: Right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM.
9: Потому что Радио DFM.

0: не знаю, как вы, но я надеюсь, что с нами на прямой связи прямо сейчас Грамотей Андрей. Андрей, здравствуйте.
1: Да-да-да, здравствуйте.
0: Да-да-да, здравствуйте, Андрей. Ну что, вспомните, что было по русскому языку, прежде чем мы начнем.
1: Твердые четыре.
0: Уверены?
1: Уверен.
0: Давайте протестируем. Слово дня. У меня для вас, дорогой Андрей, есть новостной заголовок, внутри которого предательски для вас или нет скрывается слово, где вам, Андрей, Грамотей, нужно будет поставить правильное ударение. В случае, если все хорошо, мы дарим вам наш фирменный приз. А если ничего не получается, то, сами понимаете, мы вправе затребовать от вас передать ваши фирменные приветы. Договор?
1: Договор.
0: Дороже денег. Режиссер Сергей Урсуляк, Андрей, рассказал, что до сих пор не может понять многие феномены или феномены советского кино. А вот теперь выбирайте.
1: Феномен.
0: Уважаемый Андрей, если слово указывает на людей с необычными способностями, то говорить нужно феномены. А если речь идет о понятии, философии или является научным термином, то произносить следует феномены советского кино. Ну что, четверочку вам оставляем вашу? Оставляем, хорошо, договорились. А с вас тогда фирменные приветы, дорогой Андрей.
1: Да, привет всем друзьям, коллегам, всем зеленым перевозчикам.
0: Это, видимо, все.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов. Ясно по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
4: Пап, а что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
5: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
6: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
8: Застройщик ОСА СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
11: Окошкина.
12: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114 774 682 64 68.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит Хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о Хватамбе на avito.ru. 12+.
5: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
8: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
11: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
12: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
13: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
14: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
15: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
16: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК «Стадиум» вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК «Стадиум». Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
17: Телеканал «Пятница» представляет.
18: Я наследник рэпера Гуфа.
19: Младшая сестра Мии Бойко.
20: Я сын Алены Свириной.
17: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
21: Up the next.
17: А дальше тусовка.
21: On DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: Ритм города. При поддержке проекта «Лето в Москве».
1: Ну и перед тем, как попрощаться с вами до завтра, давайте-ка расскажу о том, о чем еще сегодня мог рассказать, но не рассказал. Итак, Олимпийский комплекс «Лужники» прошел путь от главного стадиона страны до масштабного многофункционального спортивного кластера, став ключевой площадкой для развития спорта в России. Там есть все для активного времяпровождения. Это и уличные спортивные площадки, велосипедные и беговые дорожки. Сейчас маршруты пролегают вдоль набережной и улицы Лужники, а после завершения благоустройства появится новый маршрут вокруг большой спортивной арены, благодаря чему общая длина дорожек станет больше 6,5 километров. Кроме того, в павильоне номер 3 на центральной площади располагается спортивный клуб «Лужники». В нем для горожан проводятся бесплатные тренировки.
2: Чего бы не тренироваться, когда вот такая красота вокруг.
1: Ну да, на этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
3: До скорого.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов. Ясно по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
5: Спонсор программы ООО «Интерио».
6: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
7: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
6: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
7: Королева 1D.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
8: Ой, подзабыли мы с тобой.
9: Впервые в Ростове с большим сольным концертом Алекс Атаман и Финик.
8: Давай запомним это лето.
9: 22 августа. Клуб «Мед». Билеты в кассах города. 16+.
10: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
11: Оп! Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
12: Я терминатор!
11: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
13: 18+.
14: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
15: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная компания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
16: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
17: 16 августа. Второй городской пикник для всей семьи в ростовском зоопарке. Дневной формат, переходящий в вечерний лаунж. Интерактивные зоны для детей. Гастрономическая аллея от ресторанов города. Анимация и живая музыка для гостей события. Ведущий программы Дима Белых. Мероприятие проходит при поддержке журнала «Авторский проект. Первые лица». Генеральный партнер «Альфа-банк». Категория 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: Антон Белых. Дима Белых.
1: Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер, родные, в общем, близкие, любимые ростовчане. Всем большущий привет огромный, россияне. Здравствуйте! Вот. На все, что хватило. Добрый вечер. Всем большой привет огромное. Пришло время закрыть рабочий день. DFM Ростов, Party Time, станция для слушателей старше 12 лет. Party Time — это название программы. Ну, время вечеринки, в общем, наступило. Оно у нас бывает и утром, и днем, и ночью, круглосуточно. В принципе, у нас Party Time. По-прежнему 13. Если вы как-то увлекаетесь цифрами, ну, что-то там найдите в этих цифрах. Да, 13, 08, 26, может, кто-то что-то там прорисует. Вот, кого-то встретите после вчерашнего затмения, может быть, тоже как-то что-то кого-то набомбило или, наоборот, отпустило. Добрый вечер. Итак, наши цифры. Цифры, ну, знаете, как сейчас раньше говорили на связи, сейчас «связь!» Вот так говорят сейчас. Даже девочки такие с губами, с бровями. «Связь!» Вот. Такая ты моя милая. Итак, 8-918-590-0469, ребят, это...

для ваших сообщений, наш Макс. Паблик ВКонтакте, я постоянно говорю о нем. Просто добавляйтесь, будете в курсе вообще всех новостей нашей станции. ДФМ Ростов и 320-104.6. Это уже цифры, ну, понятно, студии, да? Я предлагаю сегодня, ну, как бы, знаете как, взъерошить сегодня наш музыкальный эфир треками, которые, знаете, как они сближают. Сейчас сразу с самого начала, с первого тычка, такой хороший винтаж, правильный, грамотный, такой очень наш, очень близкий. И самое главное, сразу, знаете, вот как-то вот переключает на какие-то, ну, очень позитивные эмоции, да, наши музыкальные вибрации звуковые, да, и наша частотная модуляция вас сегодня заставит просто или улыбнуться, или вспомнить что-то яркое. В общем, пишите, рассказывайте, где вы, как вы, что, какие новости, кто здесь вообще, кто, где, как, приехали, уехали, где слушаете. И вот если слушаете в другом регионе, огромная большая просьба, друзья, просто присылайте именно населенный пункт, где вы слушаете ДФМ. Это Ростов, Ростовская область, Краснодарский край, Морюшка, за границей, Воронеж, вот может. Может, Сыктывкар, Москва, Питер, неважно. В общем, где слушаешь ДФМ Ростов-на-Дону, тоже об этом расскажи. Ну что, готовы, южане? Ой-ой-ой, сейчас разнос. Если сейчас везете какую-нибудь такую, всю такую красивую, ну вот если вы профессионально занимаетесь профессиональной перевозкой людей, пассажиров, да, сделайте погромче. Если сейчас везете какую-нибудь девочку такую красивую, вся она такая, знаете, включите погромче.

0: «Верните мне мой 2007-й!» Кричала мне одна девочка на вечеринке. Зайка, конечно. И вот, знаете, сегодня вот звук будет как раз в концепте. Знаете, они, вот эти ребята, которые «Верните мне мой 2008-й», они, конечно же, скопировали это с нас. Но мы не сильно качаем, мы так не заявляем. Авторских прав-то у нас не было. Но у нас была такая «Верните мне мой 2007-й». Вот, потому что 2008-й там уже другие немножко треки шли. А вот в 2007 году можно было еще попасть и успеть на треки, которые сегодня, кстати, ну вот прям реально поделюсь, да. Потому что это разнос такой, это база. Уже пошли сообщения, я вижу, вот молодцы какие, все на связи, все наши. Так, поехали. Так, где? Сейчас я просто пытаюсь найти. Да, сегодня, да, действительно, ребят, сегодня разнос будет эфир. Вот прямо сейчас два трека подряд, это шедевры, не только в начале, но и дальше. Поехали, разрыв. Георгий прочувствовал, да. Привет, ДФМ. Привет из Краснодара, слушаю ДФМ, Ростов-на-Дону онлайн в Краснодаре. Как обычно, как всегда, работа в цеху кипит. Виталию привет, Саня. Саня, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Краснодар.
0: Вот смотрите, значит, Надежда. Ой-ой-ой, Надежда вначале присылает свою фотографию. Девушка в красном, платьишке, вот, в очках такая, вся загадочная. Я вам хочу сказать, знаете, девочка с большой, огромной, я вижу сразу невооруженным глазом, душой. Вот прям действительно девочка с большой душой, Надежда. Вот сначала она присылает фотографию красивую, а дальше она пишет вот что. «Привет, Зи. Я занимаюсь профессиональной перевозкой одного пассажира. Целый день катаю себя по городу, мчу по Северному. Надежда, вам за фотографию фанфары отдельно». Так. Треки аж всплакнула. Ольга Васильевна. Сегодня что-то прям все по имени-отчеству. Какая-то субординация у нас лютая. Это хорошо. Сейчас дальше, вот смотрите. Почему «Верните мне мой 2007-й»? Да? Это появилось не сейчас. Это было... вообще это завирусилось, знаете, когда, мне кажется. «Верните мой 2007-й» первый раз у нас это проскочило. Эфирно на DFM. Это проскочило в 2017 году. Типа а-ля спустя 10 лет. Да. Вот. А сейчас как раз вот «Верните мне мой 2007-й» уже начинается актуалочка. Почему? Потому что с 6 на 7 были очень крутые треки, которые остались и по сей день с нами. Вот следующий трек, это сразу мы с вами переносимся в чье-то студенчество, в третий курс. Осень 2006 года, Ростов-на-Дону, клубы, и мы двигаемся. И вечеринки DFM, да, вечеринки DFM, подчеркиваю. Готовы? Вот сейчас вот просто, сейчас прочувствую, смотри, и поехали.

Ребята, я это, конечно же, буду читать, но где-то так сокращенно, потому что когда о нас, очень сложно о себе это читать, да? Но вот написали: «Помню твою вечеринку в 2006 году в клубе «Опера». Да ладно! Ты подожди, слушай, у меня, знаешь, как было? У меня были переезды, так как сейчас клубов стало меньше, где вот такой актив, который был, верните мне, мой 2007 в том году, да? Было так. Было, во-первых, четверг, пятница, суббота и даже где-то воскресенье. Было, 3-4 площадки, по которым передвигались ведущие, диджеи и так далее, и так далее. Еще у нас были вечеринки, я уже не помню, это ли суббота, либо пятница. Это был «Парадокс» обязательно, да? И еще кое-какие были интересные заведения, в которых эти треки играли, кстати. И вот Боб Синклер у меня впервые вот в моем трек-листе, он играл в 2006 году в клубе «Опера» и в клубе «Парадокс». Да, вот это было, конечно. Сейчас прям вспомнил, аж думаю, да ладно. Привет! Я в Краснодаре слушаю DFM Ростов-на-Дону онлайн. Местно не слушаю. В общем, Андрей, классно, что с нами. Баста. Чуть позже, подождите сейчас, секундочку. У нас же песни не заказывают, ребят. Так, привет всему коллективу DFM, привет, Димон, здорово, всем бодрого настроения, кто-то заканчивает рабочий день, а я только навожу порядок в мастерской, чтобы начать новые проекты. Красавчик Александр. Вот молодец, вспомнил клуб «Люди». Ты тоже вспомнил клуб «Люди» 2007 год? Ой-ой-ой, а там банкетка была, короче. В клубе «Люди» сейчас можно рассказывать, кстати, это такая, знаете, это откровение ростовского шоу-бизнеса, танцевальной сцены, обратная сторона, бэкстейдж танцевальной стороны танцевальной культуры Ростова-на-Дону. Значит, смотрите, в клубе «Люди» на втором этаже, вот именно на втором этаже, там был диджей. То есть танцпол был внизу, если помните, да, а диджей располагался наверху, на втором этаже, в такой диджейке. Она где-то немного так, практически над танцполом находилась. Так вот, за этой диджейкой на втором этаже была такая банкеточка маленькая, типа VIP банкетка. И когда мы приезжали с подружками, понятно, кто-то играл, стоял, значит, за вертушками, а кто-то говорит: да я немножко в банкетке посижу, откройте по-тихому. Да. Никому не рассказывайте об этом просто, ребят. Так, дальше поехали. Воспоминания пошли. Прокачали, короче говоря. Так, верните мне мой 2007 год. Я тогда училась на втором курсе, влюбилась в мальчика с соседнего факультета. Специально приходила раньше на пары, чтобы случайно встретить его в коридоре. Сейчас понимаю, половина университетской романтики строилась на очень хорошо спланированных случайностях. Так случайности не случайно пошли вот именно с того момента. Так, хорошо, да. Ребят, я приготовил сейчас два трека. Вы знаете, у кого-то реально, вот на полном серьезе сейчас, без иронии, без юмора, знаете, могут проступить слезы на глазах, потому что это, это такие базовые вещи, и многие вспомнят не только свой универ, да, может, кто-то школу вспомнит, да, тоже. В 2007-м у меня был старенький автомобиль, пачка дисков в бардачке и полное ощущение, что я король Ростова-на-Дону. Тонированная моя 2106, денег на бензин еле-еле хватало доехать с Северного в центр, музыка играла громко, но некачественно, но это было главное. Кайф! Отлично! Отлично! Так... мой 2007-й – это общага, чай в огромной кружке и разговоры до 4 утра. Утром шли на первую пару, искренне не понимали, зачем преподаватели так рано начинают взрослую жизнь. Бывает такое. Так, тоже хорошее сообщение. Тогда я впервые услышала песню, под которую в будущем познакомилась с мужем. Мы танцевали совершенно ужасно, но друг другу почему-то понравились. Вот уже почти 20 лет продолжаем это. Странный танец вместе. Прикольно. Димон, в 2007 году я носил футболку, которая сейчас мне кажется на 3 размера меньше, чем моя нынешняя. И самое удивительное, я тогда еще жаловался, что недостаточно спортивный и плотный. Ребята, сейчас внимание, не плакать за рулем. Внимание. I

0: Я вот что вам скажу, друзья. Счастье за деньги не купишь. А вот купить большой удобный крестный мешок в магазине «Чудо-кресло» на стороне Советов 3 – это большое счастье. Рули в «Чудо-кресло», там кресло-мешки для дома и дачи. Цены от 1800 рублей. Купи себе кресло-мешок от «Чудо-кресло». Расслабься и почувствуй себя счастливым.
1: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Том Нови. Кто это? Димон, почему ты не шазамится? Слушай, ну, этот трек старый, он шазамится должен, может, какая-то проблема. Слушай, это Том Нови, да, Take It, это база, ребят, это база. В октябре 2007-го, пишет Александр, кстати, вот Катя спрашивала, что за тема сегодня, Дмитрий? Катюш, мы сегодня, знаете как, мы, DFM, я вот только подключился, я сейчас повторюсь, в 2007 году там у нас были вечеринки, и в 2017 году, через 10 лет после 2007 года, мы, знаете, уже начали пробрасывать, верните мне мой 2007. Сейчас то, что вот это где-то там кто-то делает вечеринки, это уже понятно. А у нас вот такая была фишка. И вот сегодня почему-то мы решили вот именно верните мне мой 2007. Все, музыка, звук, воспоминания. И вот, в принципе, если у тебя что-то есть, поделись, расскажи. А октябрь 2007-го ехал из армии в Ейск. В Ростове была остановка на 40 минут. Меня встретил мой брат. Он тут жил уже много лет. И вот мне говорит, что ты там делать будешь в Ейске? Забрал вещи и поехал со мной. Так тут и остался. Ну вот, пожалуйста, тоже воспоминания. Далее, поехали. Смотрите, ваши 2007. Верните мне мой 2007. Ради музыки. Я покупал диск, слушал его целиком и знал все песни по порядку. Сейчас у меня 1000 треков, и вообще не могу понять, что слушать и что с этим делать. Ну, вообще, да, насчет вот стрима сейчас и MP3-файлов тоже, ну, тогда-то уже были MP3-файлы, но тогда с музыкой как-то было все более так структурировано. Так, я тогда познакомилась с парнем в очереди за кофе в университетском буфете, столовке. Он одолжил мне 10 рублей, а потом полгода шутил, что наши отношения начались с финансовой зависимости. В 2007-м мы после пар ехали всей компанией гулять по Ростову и вообще не думали, где будем через 5 лет. Сейчас все расписано на месяц вперед, а тогда самый важный вопрос был, кто сегодня берет колонку и есть у кого что по денежке? Есть у кого что по денежке? Ну и как бы, конечно, в студенчестве так денежки, там, ну, у кого-то было, где-то не было. Как-то вот, не знаю, этот вопрос, он как-то, он был актуален, но я не знаю, как выкручивались просто, не могу вспомнить. Так, верните мне мой 2007, он пахнет дешевыми духами, кофе из автомата, значит, августовский, ростовский вечер, и почему-то это до сих пор один из самых дорогих ароматов моей памяти. Но вообще, все, что ты запоминаешь из запахов в детстве, потом сложно это найти, и да, он потом дорогой. Так, Димон, привет! Тогда девушка могла написать мне просто «Привет!» в виде смс-сообщения, и через 15 минут по ее сообщениям я понимал, стоит выезжать или нет. Слушай, ну, как бы да. А помните, а еще же были смс-сообщения, ребята, если помните, да, набирали, не набирали, капслоком, большими буквами. Это уже потом телефоны пошли там какие-то, да, вот так, капслоком большими ей писать. А еще вот сейчас зумерята не знают эту тему. Смотрите, когда писали смс-сообщения, если ты писал латинскими буквами, у тебя больше слов помещалось в латинские буквы. В кириллицу помещалось чуть меньше. Вот. Писали там без, понятно, знаков препинания. Но когда ты писал латиницей, у тебя чуть больше помещалось символов. Вот. И когда-то, если нужно было что-то ей написать такое, ты писал латиницей. Так. Зачем любить страдать? Так, разрыв, хорошо. Молодец. Максим, ну, не надо про песни вспоминать, мы и так вспоминаем. Вот вспомнил ICQ, Аську, Георгий, да. Ну, вообще, Иоська мы ее еще называли. Аська, да, Аська и Иоська. Значит, мы, ну, конечно, она была, но, видишь, Аська была же, она все равно все-таки была на компе доступна, там, с телефонами, с интернетом и так далее. Было посложнее, да, но вот этот звучок, конечно. И самое главное еще, ребят, было, вот сейчас самое главное, давайте базу. Значит, смотрите, самое главное, если вдруг, ну, уже вы были в каких-то неофициальных шоу-программных, ну, каких-то историях, переписках, нужно было что сделать, ребят? Нужно было вывалиться из своей учетной записи в почте, да, и нужно было там поставить галочку, чтобы не сохранять, потому что был автоматический вход, да. Вот, а еще в 2006 году появились, конечно же, социальные сети, Одноклассники и ВК, вот это началось, да? Вот это было. Сейчас о погоде, ребят.
1: Погода. Ростове 26 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит 25 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомул». «Лада

0: Просторы. Официальный дилер Лада Темп Авто. Оксай Западная 37Г. Телефон 268-88-88.
1: Реклама. Не покупайте автомобиль, если еще не познакомились с харизматичным кроссовером Джейку. Не покупайте автомобиль, если еще не испытали Джейку на тест-драйве в Триа Моторс на Текучево. Все, что вы ищете в современном автомобиле, вы найдете в стильном и интеллектуальном кроссовере Джейку. Вам останется только выбрать свой неповторимый Джейку в Триа Моторс на Текучево 350А. Для жителей Ростовской области специальная программа. Подробнее в отделе продаж.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
3: Окошкина.
4: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Мой плюс.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Сейчас, ребята, сейчас еще будет. Давай еще звук. Будет, конечно. Ну, читаю ваше сообщение, и у меня, кстати, два подарка. Сейчас через два трека один подарок, и потом еще другой подарок. То есть сегодня вот мы решили так, ну, прям вот, как это, где-то это было, слышал я такой аттракцион невиданной щедрости. Да, у вас кто-то говорит такое, вот, из миллениалов, или, может быть, чьи-то родители так говорят, или ваш друг так говорит. Добрый вечер. Добрый вечер, DFM, Ростов. В 2007 году, можно говорить, этого клуба нет, в Биг Саунде отдыхали с друзьями без своих дам. Поучаствовали в конкурсах от знакомого МС и попали на фото портал, ну ладно, скажу, портал Геометрия. Был такой портал Геометрия, ну, как бы есть, да, еще был портал, назывался Night Party. Они между собой были в таком, ну, наверное, в конкурентной какой-то борьбе, вот. И, конечно, чуть-чуть обидки от наших были обязательно. Но время было огонь, пятый курс универа. Вот это, конечно, была история такая, да, так себе. Если вы были без своих, тут вы были на вечеринке, вы были самыми яркими ребятами на вечеринке, вас фоткали, выставили, те увидели фотки, и понесло. Сколько раз после наших фирменных вечеринок DFM-овских звонили наши, ну, слушатели и гости наших вечеринок и просили, чтобы мы договорились с фотопорталами, где выставляются фотографии, чтобы какие-то фотки мы попросили удалить из публикации, чтобы, ну, потому что он в пятницу был вроде бы как просто на проверке дома, ну, то не дома, а в компанию приехал аудит, он проверял там практически до утра, пока угощали, а на фотках оказывалось, что в пятницу вечером он был в другом месте, поэтому нужно было помогать ребятам. Здрасте, в 2007 году первый раз в жизни мы пошли с одногруппниками в клуб. 18 не было, но были студенческие, перед клубом по совету ребят постарше. Мы подзаправились и отправились на приключения. Денег нет, но там всю ночь бесплатно все было. В общем, и сильно человек такой подуставший, с лицом, как будто бы поймал осетра в Дону. Я с девушками познакомился, мы побежали к столу радостные, а там напитки, тети, одна из которых села с нами рядом и погладила его по голове и сказала подругам: он так на моего сына похож, а он сидел с видом, как будто бы поймал принцессу. Это опасно, отец. Бывало такое. Вить, ну ты заметил, надо было подкорректировать сообщение, да. Ты же уже с ребенком видишь на руках, на аватарке, правильно? Ну и сообщение тоже надо подкорректировать. Так, привет, DFM. В далеком 2007 году с подругой плясали на дискотеках до раннего утра, не чувствуя себя уставшими. А после шли на учебу. Дружим с тех времен много лет. Привет подруге Ксюхе. Привет сыну Славику. Привет поселку Витязево. Скоро будем. У вас подпись такая: Окси. Ох. Ребята, дальше по 2007-му ситуация такая. В 2007 году поступила в университет, считала себя невероятно взрослой. Сейчас смотрю фотографии, там ребенок с огромной сумкой и очень серьезным выражением лица. Ну, да. Мой 2007 год – это первая настоящая любовь. Она закончилась, конечно, драматично, но тогда мне казалось, что закончилась вообще вся мировая история. Через год выяснилось, что история прекрасно продолжилась. И вот спустя год мы с ним вместе с того момента. А? Класс. Димон, привет! В 2007 году мы ездили на море компанией студентов и тусили на твоей вечеринке в Геленджике. Было феерично. Да, было. Ну, были у нас и там, да, вечеринки. Ребята, ну, я не знаю, какой это хотя бы... Знаешь, у меня есть календарь такой, где можно хотя бы число выдернуть, вот что там было, что происходило. Денег было настолько мало, что жилье выбирали по принципу «там есть четыре стены и все». А самое главное, нам важно было, чтобы... Можно было ходить беспрепятственно туда-сюда. Ну, понятно. Так, дальше. Тогда я работал официанткой после пар. Пол зарплаты уходила на одежду и вечеринки. Но я была абсолютно уверена, что очень грамотно распоряжаюсь финансами. Но было все наоборот. Верните мне мой 2007 год, когда можно было танцевать всю ночь. После 2 часа поспал, пошел на пары, на лекцию. Вот это было время. Сейчас, если я ложусь не в 11, а в час, я целый день следующий хожу разбитый. Вот.
Ребята, сейчас танцуем. У меня два подарка подряд. Ну, конечно, еще один. Ну, прям реально очень яркий. Ну, знаете как, сейчас скажу так. Это очень яркий персонаж, представитель танцевальной культуры нашей страны. Он подарил очень много треков и ремиксов. И вот как раз тогда, на стыке 6-7, у него было очень много ремиксов. Но сейчас мы хотели бы представить этого артиста не просто тем старым ремиксом 2007 какого-то, 2008 года. Было много и «Летящей походкой», и, ну, много было всего, да. А сейчас у него вышел новый трек, он называется «Арго», это «Разнос», это то, что появилось недавно. DJ Smash здесь, погнали! Погнали!

Марго. Я, вы знаете, я хочу сказать, что сейчас Smash составил конкуренцию вот этим, знаете, ресторанным музыкантам, которые деньги берут за этот трек, чтобы исполнить. Это даже наши бабушки, дедушки и папы наши заказывают в ресторанах. Представляете сейчас, какое фиаско, да? То есть Smash сделал ремикс, под который будут танцевать люди, заказывающие песню Argo, да? Дальше музыканты не поет, а включает трек. Ну, там за трек он тоже возьмет, скажет, ну, там 300 рублей, так, за песню 500, вот, душевно от души 600, вот, а еще и душевно от души и Сяля-сяля-спол! Знаете, они вот, музыканты ресторанные, я всегда говорю, ребята, ну, говорите как-нибудь по-другому со своими гостями, которые танцуют. Они, знаете, все, они, эй, сяля-спол! И начинают петь песни. Причем мне всегда очень удивительно, я всегда удивляюсь, почему мужчины, музыканты ресторанные поют женские еще песни. Вот. Ну, деньги взял и пошел. Все мы бабы, стервы. Реально, реально, мужики поют вот песню Ирины Аллегровой. Так, ладно, сейчас не об этом. Ребят, смотрите. Я сейчас включаю еще один трек из твоего универа. Верните мне мой 2007. Вот в этой стилистике я включаю трек. Он будет играть, где? 2.5 минуты. А пока он будет играть, вы сможете выиграть у нас подарок. Подарок от Агроспутника. Это богучарские семечки, халва и казинаки. Как выиграть? Очень просто. Пришлите, пожалуйста, на наш МАКС 8-918-590-0469 сообщение, почему именно вы должны выиграть этот набор, пока играет трек. Трек слушаете, вспоминаете, как это у вас было, и набираете сообщение. Присылайте на наш МАКС. Погнали!

0: ребята, Busta Rhymes, Pussycat... Вот ну, такое, пусика доса. Так, ну, в общем, сообщение есть, конечно. Ребят, давайте не буду сейчас, чтобы время не терять. В общем, сейчас рандомайзером очень много сообщений пришло. Давайте рандомайзером сразу загружаю. Не буду читать, а потом прочитаю уже сообщение победителя. Так, загружаю ваше сообщение, почему именно вы должны выиграть этот набор. Крутейший набор от Агроспутника. Это богучарские семечки халва Казинаки. Вот так. Сейчас загружаемся. Так, секунду, все, поехали. Зеленый треугольничек, play. Погнали, сейчас посмотрим, кто сегодня будет победителем. Это наш рандомайзер определяет. Так, стоп, так, давайте сейчас посмотрим, стоп. Абонент 2402, цифры, телефон заканчивается 2402, это Татьяна. Я должна выиграть сертификат, потому что люблю семечки, а много семечек, это вдвойне приятно написано.
1: Таня?
0: Татьяна. Таня, ну мы вас поздравляем, абонент 2402, мы сейчас отправили вам наш фирменный огонечек, вас поздравляем, у вас есть семечки. Как забрать, сейчас напишу фамилию, имя, пришлите, а мы расскажем, как забрать. Друзья, значит, смотрите, сейчас после следующего еще одного зубодробильного трека, так мы говорили, у нас еще был такой термин в Ростове, разрыв хомячка, если помните, не помните, вот, ну, если кто-то слушал вот тогда именно, да, DFM, разрыв хомячка, это у нас был такой, ну, свой некий позывной, вот еще один разрыв хомячка, и это... Эта фраза и этот трек был частью истории DFM. Готовы, южане? Погнали!

0: Now. Ну, догадались, да, ребят? А после этого трека у нас еще есть подарок, который сейчас после погоды разыграю. Значит, я сейчас хочу разыграть цифровую телевизионную приставку. Готовы? Какой интересный момент у нас сегодня вечером, да? Сейчас. Погода.
1: В Ростове 26 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит 25 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
0: Реклама. Ребята, у меня есть подарок, но вот прежде чем я его начну разыгрывать, есть классное сообщение, значит, привет, Димон, звонок утром от подруги, я в Архипке, приезжай, где-то в обед я был там с одним ноутбуком, красавчик, вот молодец, мужчина. Так, друзья, смотрите, у меня есть цифровая телевизионная приставка, это вот реально сейчас. В честь 25-летия со дня образования российской телевизионной и радиовещательной сети мы дарим, разыгрываем цифровую телевизионную приставку. Но разыгрываем это, знаете, это как-то абстрактив. Просто дарим. Знаете, что нужно сделать, чтобы сейчас вы выиграли или получили цифровую телевизионную приставку? Вообще ничего не нужно делать. Нужно дозвониться в нашу студию. Все. То есть счастливчик дозванивается и забирает цифровую телевизионную приставку. Согласны? Вообще, никаких условий. Не надо отвечать ни на какие вопросы. Не надо там выдумывать сообщения, сейчас тыкать в телефон. Просто набирайте 320-104-6, дозванивайтесь в нашу студию, мы вас поздравляем и вручаем вам цифровую телевизионную приставку в честь 25-летия со дня образования РТРС. Это российская телевизионная и радиовещательная сеть. Готовы, южане? Значит, смотрите, как это все происходит. Сначала веду обратный отсчет от пятерочки до пуска. На слове «пуск» я пульт подключаю к телефонной линии. Вы дозвонились. Хована и добрый вечер. И все, и у вас уже ваша приставка практически дома. Готовы? Поехали. 5, 4... А, сейчас, секунду. 320-104-6. Перед тем, если вы звоните из другого города, перед тем, как набрать номер наш, поставьте цифры, код города 863. Помнишь, да? Цифры Ростова-то, код Ростова, помнишь? Готовы? Поехали. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Пуск. Everybody dance now. Кто у нас на связи? Давайте сейчас посмотрим. Алло. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Алло, как зовут? Алло.
2: Добрый вечер. Владислав зовут.
0: Владислав, не знаю, веришь или нет, выигрывал ли когда-то в лотерею, но сейчас мы тебя поздравляем. И в честь 25-летия со дня образования российской телевизионной и радиовещательной сети мы дарим тебе цифровую телевизионную приставку! Ура! По-моему, я больше тебя обрадовался, да? Слушай, я тебя поздравляю.
2: Не, искренне рад, правда.
0: Я тебя поздравляю. Слушай, пользуясь случаем, у тебя есть 20 секунд, можешь передать привет близким, родным, кому угодно. Или вспомнить свой 2007, если у тебя есть какие-то яркие воспоминания, можешь рассказать.
2: Мой 2007 год был, я только вернулся с армии и переехал в Ростов.
0: Ну,
2: это было яркое воспоминание.
0: Я определялся, чем заниматься дальше после армии, правильно?
2: Конечно.
0: Ходил на вечеринки, на студенческие?
2: Обязательно, а как же без них?
0: В общежитие к девчонкам заезжали, ну так, просто их проводить.
2: Ну, естественно, не без этого.
0: Если сейчас ты рядом со своей, конечно, ты не заезжал. Я тебя еще раз поздравляю, фанфары тебе, конечно. Ура! Слушай, можешь, пользуясь случаем, еще и передать привет всем, кому бы хотел, может быть, коллегам по работе, может быть, каким-то близким.
2: Да, родным. Привет всем, кто меня узнал, Тимур Ростов, все, кто слушает. Всем хорошего настроения, удачи, хорошей погоды и веселья, радости.
0: Слушай, ну и тебе хороших программ. У тебя цифровая телевизионная приставка есть. Оставайся на связи, расскажу, как забрать. А мы с вами погнали дальше.
3: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Тока-тока-тока.
1: Тоже разнос, да? Ребят, вы знаете, настолько быстро пролетел сегодня эфир, потому что мы вспоминали, ну, во-первых, звук классный наш, и вспоминали истории. Все истории не могу осмотреть. У меня еще непрочитанных 116 сообщений еще ваших непрочитанных по поводу «Верните мне мой 2007-й». Не успеем это сделать. Я думаю, что мы обязательно повторим, тем более вот Татьяна написала, что эту тему надо поднимать чаще. Поэтому я думаю, что завтра, как раз к пятнице, это будет вообще такая актуалочка, да? В пятницу мы повторим. Ребят, завтра будет феерично. Что и как узнаете завтра? Ну, а прямо сейчас хочу сказать так. Ребят, ну, во-первых, рабочий день в Ростове закрыт. В финале у нас всегда звучало «Вася, давай!» И погнали. Все, ребята, по домам.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Да, друзья, все прохладнее становится на улице, лето заканчивается, и тепло надо искать где-то еще. Давайте об этом, друзья, с вами и поговорим. Недавно статистику свою привел один из дейтинг-сайтов, дейтинг-приложений, и оказывается, что чаще всего этим приложением пользуются среди девушек Анастасии, Екатерины и Анны. Очень интересно. Среди мужчин это Александр, Дмитрий и Максим. Вот в интернете ищут свое счастье. Но самые неразборчивые оказались Павла и Наталья. Вот они вообще всем свои лайки рассылают. Мне кажется, им надо объединиться, и все в итоге станет хорошо. А вот самые популярные, возрадуйтесь, это Влада, Лада и Лина. Вот они у нас больше всего получают предложений со стороны. Так что за них, конечно, радуемся, но не всем сердцем. Меня же зовут Женя Кротов. Мы продолжаем слушать музыку, друзья. И, конечно, раздавать подарки. Скоро мы здесь снова с вами поиграем, и кто-то, возможно, получит наш мерч. Главное, пытайтесь, и у вас все получится.
1: Реклама. Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям? Видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта, обслуживание, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг».
0: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank.
0: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
5: Два рамных внедорожника Havail, два характера. Статус и уверенность на дороге – Havail H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
6: Right now. А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM. Потому что радио DFM.

0: Как говорится, искали медь, нашли золото. Послушали трек «Гол» только что, друзья. Но если вы также хотите найти не просто золото, а как можно больше его, тогда заходите к нам на сайт dfm.ru. Там есть наши интернет-станции, которые постоянно обновляются, пополняются и становятся лучше, конечно же, для вас. Залетайте, слушайте разные музыкальные направления, разные жанры, все для себя подберете. Ну, а мы здесь попробуем подобрать победителя совсем скоро для того, чтобы забрать наш мерч. Будем играть с кем-то из вас, друзья. Готовьте свои телефоны, скоро нужно будет нам позвонить. Ну а пока запоминайте номер +7 495 956 1012.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 26 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит 25 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В. Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
3: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
4: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные денёжки еще будут побед.
1: Воровайки.
6: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
7: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
8: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает: одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
11: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
12: Окошкина.
1: Проведи яркие выходные августа в «Папа-пап». В пятницу, 14 августа, вечеринка с диджеем. Любимые треки, танцы и отличное настроение до самого утра. Начало в 22.00. В субботу, 15 августа, на сцене кавер-группа «Хулиганы». Мощная энергетика, живой звук и настоящий музыкальный драйв. Сбор гостей в 22.00. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь столиков, +7 988 990 10 11. 18+.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
3: Реклама ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага «Зема Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Масло, масло, масло, масло, меняйте в Фите.
11: Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис».
12: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
13: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
14: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
15: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
16: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
17: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
18: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
19: В этом весь
18: ты. И в этом весь ты.
20: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
21: А дальше тусовка.
22: On DFM.
21: Потому что радио DFM.

0: Ну а сейчас мы начинаем играть, друзья, выясним, получится ли у Максима из Краснодара, который вовремя нам позвонил, выиграть наш мерч. Но сначала пообщаемся. Максим, привет.
1: Привет.
0: Ну что, рассказывай, как у тебя сегодня день прошел? В двух словах.
1: Сегодня выходной.
0: Ой, это совсем приятно. Давай попробуем сделать этот день еще лучше с помощью нашего подарка, который ты, надеюсь, выиграешь. Игра у нас несложная. Я задам тебе несколько вопросов. Твоя задача — ответить на них неправильно. Ты вообще как? Оцениваешь себя как умного человека?
1: Ну, среднестатистического.
0: Да. Но в школе хорошо учился?
1: Троечник.
0: Понятно, я тоже. Максим, так что посмотрим, получится ли у тебя, как мы привыкли с тобой, выкрутиться из положения. Я задаю тебе вопрос, и ты отвечаешь неправильно, мы начинаем прямо сейчас. Итак, первый вопрос звучит так, почему, точнее, что помещают в подстаканник?
1: Кружку.
0: Отлично, почему болят колени перед дождем?
1: Радуются.
0: Одежда для рук – рукава. Как называется одежда для ног?
1: Ногова.
0: Если клин вышибают клином, что делать с клином птиц?
1: Молоком бьют.
0: Да хорошо. И давай последний вопрос. Куда обиженные несут воду?
1: Домой.
0: Например. Тоже верно. Слушай, мы с тобой в целом во времени уложились. Не очень я понял, что с молоком. Но птичье молоко мы любим. Поэтому давай вручим победу тебе. Поздравляю тебя, Анна Молочкина. Ты получишь наш мерч. Самое время передать приветы.
1: Ну, если супруга слышит, то вот супруге. Ну и всем слушателям ZFM.
0: Тоже.
1: И вам, конечно, ведущим.
0: Ой, спасибо тебе большое. Оставайся на связи, подарок твой, расскажу, как забрать. Друзья, если вы тоже хотите побороться за наш мерч, ну что ж, готовьтесь, ровно через час еще раз такая возможность появится.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове 26 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит 25 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО «Интерио».
5: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
6: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
5: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
6: Королева 1D.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
10: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компания-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
11: Пап, а что такое первоначальный взнос?
12: Это когда сначала долго копишь.
11: Или не копишь.
12: В смысле?
11: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
13: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
14: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
15: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, пауза, учите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
17: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
18: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Делу время, потехе час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсия, кафе-бар, фотограф и зажигательный музыка.
19: музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной, причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке, правый берег Дона, набережная Ростова. Телефон 3-226-226-0+.
20: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход каждому пациенту. Сеть семейной стоматологии «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
21: 16 августа. Второй городской пикник для всей семьи в ростовском зоопарке. Дневной формат, переходящий в вечерний лаунж. Интерактивные зоны для детей. Гастрономическая аллея от ресторанов города. Анимация и живая музыка для гостей события. Ведущий программы Дима Белых. Мероприятие проходит при поддержке журнала «Авторский проект. Первые лица». Генеральный партнер «Альфа-банк». Категория 0+.
22: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: знаю, что друзья хотят сказать, что вам тоже нужно следить за их успехами, и не только их успехами в нашем DFM ТОП-30. Ребят, суббота приближается, а это значит, что мы снова в 15 по столичному соберемся, да, подвести итоги, расставить треки по своим местам, да и просто приятно провести время, послушав самую классную музыку за все прошедшие 7 дней. Приходите обязательно. Ну и в этом часе тоже далеко убегать не стоит, потому что ваше внимание вознаградится, возможно, и вы выиграете подарок от нас. Меня зовут Женя Кротов, всем огромный привет, двигаемся дальше.
1: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на «Ламода» в разделе «Для жизни». Включи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Ламода. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28-6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
12: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
13: Этот демон необычный.
12: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
13: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
12: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
14: Right now. А теперь тусовка.
15: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас 26 градусов тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов. Ветер северный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темп Авто». О, «Автомол».
3: «Лада Темп».

0: Просторы. Официальный дилер «Лада Темп Авто». Оксай Западная 37Г. Телефон 268-88-88. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Ой, подзабыли мы с тобой.
2: Впервые в Ростове. С большим сольным концертом «Алекс Атаман» и «Финик».
1: Давай запомним.
2: 22 августа. Клуб «Мед». Билеты в кассах города. 16+.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
5: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж в Волтхаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
0: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
8: Окошкина.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ 30. ДФМ Топ 30. ДФМ. Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее – директ.ру.

0: Прикольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ», ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал «Крок энд Дилли» за 99 рублей.
5: Акция действует до 19 августа 2026 года в кибермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
6: В ленте.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
10: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
11: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
12: Подробности на campageta.t2.ru.
13: Вот это ухватил!
14: Ура! Купила! Мое!
15: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить «Выгодно» на Авито до 30 августа.
16: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
17: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
18: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
19: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
20: А дальше тусовка
21: on DFM.
20: Потому что радио DFM.

Классный трек, конечно. Можете дальше его просто слушать, а можете немножко отвлечься и позвонить нам, выиграть наш мерч. Поверьте, это вполне реально. Действуйте, друзья. +7 495 956 1012. Ждем ваш звонок.

0: Ну что, друзья, давайте играть. Итак, есть участница, я просил вас позвонить нам. С этим справилась Алла из города Набережные Челны. Алла, привет.
1: Привет, привет.
0: Ты мне за эфиром рассказала, что у тебя необычное увлечение. Ну как необычное? В общем, ты вяжешь.
1: Я вяжу носки.
0: Да, и только носки? Или у тебя, ну, есть там варианты?
1: Нет, только носки.
0: У тебя какие-нибудь были необычные заказы? Типа там 30 пар сразу или 82 размера?
1: Ну нет, 86 размер.
0: Слушай, а мне вот интересно, это же получается какая-то сезонная, да, история? Ведь ты не будешь летом вязать носки, это же жарко.
1: Ну, летом вяжешь как раз, а зимой спрос.
0: А, я понял, то есть ты наперед работаешь. Ладно, да, ты прямо сейчас вяжешь?
1: Ну, прямо сейчас нет.
0: А нам свяжешь какие-нибудь? Один носок. DFM будет, чтобы написано там, и все. Ну, это только это надо.
1: Ну,
0: отлично. Ну, давай, тогда я на твоей стороне, но если ты проиграешь, все равно приз не отдам. Итак, давай играть в игру. Мне нужно, чтобы ты назвала какой-нибудь предмет. Любой. Одну вещь, но не телефон.
1: Колесо.
0: Колесо?
1: Да.
0: Не носок?
1: Нет.
0: Ладно, итак, представь, что тебе нужно отпроситься у начальника домой пораньше. Сейчас тебе нужно будет назвать, ну давай, 7 пунктов, как с помощью того предмета, что ты назвала, ты сможешь этого начальника убедить. Неважно, насколько эти варианты адекватные, главное, чтобы они не повторялись, ну и чтобы мы в 30 секунд уложились. Ты справишься?
1: Ну, например, какой-нибудь мне, пожалуйста.
0: Пример — подарить колесо. Или, ну, ты уверен, что я тебе говорю пример, это меньше вариантов у тебя становится очевидных. Ну что,
1: хорошо.
0: Давай, 3-4, ну, прям пали из всех орудий. Удачи, поехали.
1: Так, мне колесо нужно покатать, нанести на себе, катать на качели, ввести его в багажник.
0: А как и начальник-то убедиться? Нужно что-то с начальником взаимодействовать. Давай, угрожать, я тебе подскажу.
1: Так, начальник, если ты меня не отпустишь...
0: Далее. Не, мне угрожать не надо. Давай, накидывай варианты еще.
1: Что я тебя этим колесом...
0: Да, я понимаю. Ты реально мне, что ли, угрожаешь? Ты не очень поняла правила игры. У нас закончилось время, но... Слушай, да ты прикольная. Давай приз тебе отдам все-таки. Поздравляю тебя. Поздравляю, Алла. Ну, в игре ты проиграла, но хорошим настроением подняла, я думаю. Не только мне. Передавай приветы. Но с тебя носок. Алла, так договорились? Один. Мы все по очереди будем носить. Давай, передавай приветы.
1: Да, всем передаю привет, кто меня сейчас слышит.
0: Ну и прекрасно. Оставайся на связи, расскажу, как забрать подарок. Ребята, если вы тоже хотите получить, не надо нам угрожать. Это только с Аллой сработало. На вас мы в полицию напишем, если что. Просто участвуйте, в следующем части мы снова поиграем.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас 26 градусов тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов, ветер северный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаешь об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение мечты. А – абсолютный комфорт. А – актуальный дизайн. А – авангардные технологии. Тест-драйв в центре города и ваши персональные предложения на покупку в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А.
4: Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
5: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
6: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
5: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
6: Королева 1D.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 500. 11 40 40. Магазин «Дверной».
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки, антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица страны советов 3.
10: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж. Способности объединять бренды, рекламодателя и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну что, друзья, у нас четверг, сегодня 13 число. Какие события, какие праздники отмечаются, смотрим вместе. У нас отмечается Международный день левшей, кстати говоря. Так что, если вы вот левша или с блохами странное делаете, поздравляем. Также сегодня день встреч, вот если не знаете, как вечер провести, пожалуйста, можно так. И еще сегодня день шумящих ракушек. Так что можете их к уху прикладывать и слушать, а можете классную музыку вместе с нами. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. Продолжаем, собственно, слушать. И продолжаем раздавать подарки в этом часе. Снова такой шанс появится. Ловите его и воспользуйтесь непременно.
1: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Статнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Статнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
6: Акция действует на АЗС «Статнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Статнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.statneft.ru.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
10: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: А теперь тусовка.
3: DFM.
2: DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Это Билли Айлиш здесь только что, которая с этим треком примерно, ну, миллион лет была на первом месте в нашем DFM Top 30. А вот кто там сейчас на первом месте, это вы можете посмотреть у нас на сайте. Там вы актуальную таблицу, конечно, можете найти. Ну, а послезавтра, в субботу с 15 по столичному, мы соберемся, чтобы подводить итоги снова уже, да, про эту неделю. Приходите непременно. Здесь же совсем скоро я снова окажусь в эфире, чтобы сказать вам, ребята, звоните нам. После этого, естественно, стоит позвонить, и, возможно, вы выиграете наш подарок. Запоминайте номер. +7 495 956 1012.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове этим вечером будет малооблачно. Температура воздуха опустится до +19. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем переменная облачность. Температура воздуха утром +19, днем 25, тепла, ветер северный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
8: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе в станицу Старочеркасскую. Древние храмы, курени и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru. 0+. ООО «Судоходная компания Дон Тур». УГРН 107-616-4758. Ростов-на-Дону. Улица Береговая, 12. Строение 3. Помещение 2.
9: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
10: Окошкина.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay и Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага «Зема Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей. С 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: квартиру сниму на суточную.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
4: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.сети.би. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
8: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
9: Категория 16+.
10: Up the next.
11: А дальше тусовка.
10: On DFM.
11: Потому что радио DFM.

Ребята, не знаю, что вы сейчас делаете, но знаю, чем стоит заняться. Взять телефон, позвонить нам, выиграть мерч. Классно же. +7 495 956 10 12. Действуйте, звоните.

0: Праздник. Его зовут Артём, он из Москвы. Он нам вовремя позвонил. Тёма, привет.
1: Привет, привет.
0: Ты за эфиром рассказал, что ты в строительстве работаешь. Артём, расскажи, пожалуйста, а ты уже счастье свое построил?
1: Очень близок к этому.
0: Расскажи, что в фундаменте, что самое главное для тебя?
1: Ну, в первую очередь, наверное, гармония.
0: Что? В каком из смыслов гармония? С чем? У тебя с самим собой?
1: Гармония с самим собой и с семьей, в которой ты живешь. То есть основа моего счастья для себя и гармония. То есть дом есть, работа есть, ребенок есть. Теперь вопрос только лишь за малым. Нормализовать гармонию, и все будет хорошо.
0: А ты к реке никогда не ходил? Видео не снимал вот так? Что ты...
1: Нет.
0: Не было, это не ты делал, да? Ну ладно тогда, Артём.
1: Нет, не я.
0: Я понял, хорошо. Ну, мы желаем тебе гармонии и желаем победить в игре. Не скажите «а», переходим к ней. Суть проста. Я даю тебе тему, ты в течение 30 секунд фантазируешь на эту тему, рассказываешь, что бы ты делал в этих условиях. Тебе нужно рассказать про свою лучшую пятницу, ну, профантазировать, какая бы она могла быть. То есть завтра пятница, мы про нее и поговорим. Но в момент своего рассказа тебе нельзя использовать какую-то букву и слова, в которых она встречается. Итак, ты готов услышать эту самую букву?
1: Да.
0: Итак, это буква «Р», Роман. Поехали.
1: Я должен встать, обязательно покушать.
0: Угу. А что бы чего... ты поел?
1: Ну, яишенка.
0: Например.
1: Овсянка.
0: Достаточно. Сосисочка. Что дальше, что дальше?
1: Нужно немножечко отдохнуть.
0: Конечно.
1: После отдыха сесть в машину.
0: Да.
1: Поехать.
0: Куда?
1: Поехать в магазин. В магазин.
0: Да.
1: Чем-то себя...
0: Что?
1: Обязательно чем-то себя... Чем-то себя...
0: Я дождусь, время кончилось, ну давай услышим. Насладить, возможно.
1: Насладиться хорошим...
0: Да! Каким?
1: Кофе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
0: Может быть, лучшим?
1: Да. Согласен, лучше.
0: Действительно, зачем? На хорошее не размениваемся. Артём, ты, конечно, сказал букву «Р», но да ладно, это уже было за границами времени. Я тебя поздравляю. Прекрасный ты человек, молодец. А ты в пятницу не работаешь, я правильно понимаю? Судя по твоему рассказу.
1: Нет.
0: Ну и долой, конечно, эту работу. Всех денег не заработаешь. Но нужно счастье строить, ты же у нас строитель. Поздравляю тебя, дорогой друг, передавай приветы.
1: Своей любимой девушке, Юлии. Своей любимой доченьке, Лизе. Твоим.
0: Людям в целом, которые это слышат, да? Ты просто пропал,
1: да,
0: я решил подхватить.
1: Которыми у меня есть.
0: Да, но к реке все-таки сходи, потом видео посмотри в интернете, там есть инструкция. Поздравляем, Артём, оставайся на связи. Ребята, всех вас поздравляю с тем, что впереди море музыки. Я уже мешать не буду. Слышимся завтра. Меня зовут Женя Кротов. Классного вечера. Слушайте DFM и поднимайте себе настроение вместе с нами.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове этим вечером будет малооблачно. Температура воздуха опустится до плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем переменная облачность. Температура воздуха утром плюс 19, днем 25 тепла. Ветер северный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО «Интерио».
5: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
6: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
5: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
6: Королёва 1D.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
7: Пап, а что такое первоначальный взнос?
8: Это когда сначала долго копишь.
7: Или не копишь.
8: В смысле?
9: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
7: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
10: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
11: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж нефта. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
13: Категория 18+.
14: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 60.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове этим вечером будет малооблачно. Температура воздуха опустится до плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем переменная облачность. Температура воздуха утром плюс 19, днем 25. Тепла, ветер северный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». О, «Автомол».

0: Официальный дилер «Лада Темп Авто». Оксай Западная, 37Г. Телефон 268-88-88. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Не покупайте автомобиль, если еще не познакомились с харизматичным кроссовером «Джейку». Не покупайте автомобиль, если еще не испытали «Джейку» на тест-драйве в «Триа Моторс» на Текучево. Все, что вы ищете в современном автомобиле, вы найдете в стильном и интеллектуальном кроссовере «Джейку». Вам останется только выбрать свой неповторимый «Джейку» в «Триа Моторс» на Текучево 350А. Для жителей Ростовской области специальная программа. Подробнее в отделе продаж.
1: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
2: Жми больше всех на этой неделе
1: и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00.
2: Поймай свой крутой билет.
1: Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru.
3: Категория 18+.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина.
6: Оп.
7: Ростов, встречай.
8: Ленинград.
7: 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
9: Я терминатор.
7: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
10: Для зрителей старше 18 лет.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-24-76-29. Город Москва, 18+. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Грейт».

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

0: квартиру сниму на суточную.
1: 6+.
2: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+. Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свириной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
8: Этот демон необычный.
7: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
8: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
7: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
9: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
10: Категория 16+.
11: Welcome back, and right now...
12: А теперь тусовка.
11: On DFM.
12: DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове этим вечером будет малооблачно. Температура воздуха опустится до плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем переменная облачность. Температура воздуха утром плюс 19, днем 25. Тепла, ветер северный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаешь об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение мечты. А – абсолютный комфорт. А – актуальный дизайн. А – авангардные технологии. Тест-драйв в центре города и ваши персональные предложения на покупку в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
3: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Ой, подзабыли мы с тобой.
0: Впервые в Ростове с большим сольным концертом Алекс Атаман и Финик.
1: Давай запомним это лето.
0: 22 августа. Клуб «Мед». Билеты в кассах города. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM. Включи тусовку.

0: XM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number
2: 3. Тройку лучших прошлой недели открыл трек под названием Don't Wanna Go Home. Медуза и Henry Camomile снова рвутся к первой строчке.
0: Второе место.
2: С первого места позапрошлой недели сместили Broken Strings, Alan Walker, Isabella Melkman и Catherine O'Ryan.
0: Первое место.
2: А вот лидером прошлой недели стал трек Talk to You, Anta и 54 Ultra.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM. Реклама.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на come2t2.ru.
9: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
10: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Platinum. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Platinum. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
14: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
15: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
16: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с ТПЭй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с ТПЭй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
17: Учитываются покупки через ТПЭй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+. Конфетные

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свириной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+. 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
6: Up the next.
2: А дальше тусовка
6: on DFM.
2: Потому что

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Реклама. 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+. Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.
1: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка
1: on DFM.
0: DFM. Потому что Radio DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

радио DFM. DFM. Включи тусовку.